0: понимаю.
1: У дорог, прислонившись по ветру, стоя,
0: и листву так печально кидаю. Я пойду по дороге, простору я рад.

моя с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.

где-то пальцы аккордом пройдут. Во дворе зеленеет крапива, создавая

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

грязная, поганая, прямо у ворот. Больше к той черемухе тропка не ведет. Больше к той черемухе.

0: точно расцвела.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый 10-й мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

когда встречаются этапы. Вдоль по дороге снеговой овчарки рвутся жарким храпом, и злея бегает конвой.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

дружный, хоть и маленький. Коммуналка в сталинке, за окошком сад. Что нам не пророчили,

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
5: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
4: Из-за чего это происходит?
5: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
4: А чем это грозит?
5: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопино». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
4: Чем конкретно компоненты стопинора могут быть полезны мужчинам?
5: Тем, что формула стопинора создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
4: Узнать все о стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
5: Но это не все. Состав стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
4: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

А у окна стоял чемодан. А у окна стоял, а у окна стоял, а у окна стоял чемодан. А ну-ка убери чемодан.

я не уберу чемодан. А я не уберу чемодан. А я не уберу, а я не уберу, а я не уберу чемодан. Он выбросил в окно чемодан. Он выбросил в окно чемодан. Он выбросил в окно.

в нем досвидетельство собаки. Вот так я снова стал класти. Вот так я снова стал класти. Вот так я снова стал. Вот так я снова стал. Вот так я снова стал класти. Хопа!

большие зеркала, ныряло солнце, словно в омут. Девчонка подошла, ей с платьем зеркала помогут. Шкаф старый заскрипит, и где-то на далекой полке с военных дней лежит платочек синенький из шелка. Платок не моден тот, плеть времени не пощадила. Жених придет вот-вот.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Дай мне слово, что ты не уйдешь от меня.

вместе с тобой. Тепло и радость до дрожи. Принять друг друга такими, какими только быть можем.

0: долго жила, дружка из армии ждала.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 100 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утро. Утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.com. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

снегом легли. Вот на саночках катится дочь и, смеясь, исчезает вдали. Я за ней, но забрежет рассвет. Вдруг пойму, аж заноет плечо.

0: Реклама. Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Jack T9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Угасание после 55 – это приговор?
5: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
4: Что отказывает первым?
5: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает, мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
4: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
5: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
4: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
4: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
5: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
6: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей. Купола и полумрак площадей. Да потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Да потому что кроме слухов пустых

прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агучава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на хитровке —

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Давай поговорим, хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели. Я

0: свою. Я помню слово в слово, как будто ты мне снова сказала.
1: Я тебе

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

Я письмо ей послал с фотографией, чубчик свой расчесал на пробор, прочитал перед тем, как заклеивать, чтобы не был бы в чем перебор. И она через месяц ответила и мне фотку прислала свою, пожелала мне скорого дембеля и еще не погибнуть в бою.

0: лица.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: А чем вам нравится стиральная паста «Альба Актив»?
3: Белье такое белое, даже без кипячения.
4: Отлично справляется со сложными пятнами.
3: Отстирывает даже в холодной воде.
1: Альба Актив. Стирает чисто, эффективно, безопасно.
5: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
5: А в чем?
6: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
5: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
6: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
5: И что же делать?
6: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
5: Впервые слышу.
6: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз Аполлон».
5: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз Аполлон»?
6: «Союз Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
5: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
6: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
5: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

бессмертные. Нет ни слов, ни музыки, ни голоса. Нет искусства, есть душа нахальная. За лицо, за грудь, за мини-платьице. Спонсор

0: Радио «Шансон».
1: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Депутаты Госдумы подготовили законопроект об отмене 28 штрафов. Например, предлагается перестать штрафовать за отсутствие водительских прав и полиса ОСАГО, если инспектор может проверить их по базе. Об этом сообщает агентство Prime. Также предлагается отменить штрафы за переход дороги в неположенном месте, проход по путям, мелкие отступления при установке госномера, безопасную тонировку и небольшие перепланировки. Если инициативу одобрят, изменения могут вступить в силу с января следующего года. Весенний призыв в армию завершен. Вооруженные силы России направили 141 тысячу новобранцев. Призывникам отправляли электронные повестки, сообщили в Минобороны. Там отметили, что для обеспечения воинских перевозок были задействованы самолеты, воинские эшелоны, пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт воинских частей. Отмечается, что призывников не отправляли служить в ЛНР, ДНР, Херсонскую или Запорожскую области. Большинство новобранцев оказались в воинских частях и учебных соединениях, где будут изучать современную военную технику. Осенний призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря. Правительство разрешило Росрыболовству использовать беспилотники для инспекций. Кабмин утвердил правила их применения, сообщает ТАСС. Использование дронов не должно нарушать законодательство о государственной тайне. При этом инспекторы не обязаны заранее уведомлять владельцев проверяемых объектов или акваторий о том, что наблюдение ведется с воздуха. В ходе воздушного мониторинга планируется выявлять незаконное строительство в береговой зоне, слив сточных вод, использование запрещенных средств лова, а также пресекать нелегальный сплав древесины. Врачи по медицине здорового долголетия будут работать с пациентами еще до появления заболеваний. Они станут выявлять признаки преждевременного старения, оценивать риски возрастных патологий и составлять индивидуальные программы коррекции биологического возраста. Об этом рассказал глава Федерального фонда обязательного медстрахования Илья Баланин. Новая должность появится 1 сентября. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Да кто ж будет догонять то горе, которое птицей улетело вдаль? Ну, не знаю, не знаю. Это какой-то очень интересный персонаж, достойный наверняка экранизации какого-нибудь сериала. Например, «Бедоносец». Назовем это так. Господа хорошие, вы на волнах душевного. Утро началось, все бодрятся, приводят себя в прекрасное расположение духа в нашей компании. А это радует.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Колыя Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Эх, лирическая героиня этой песни, а? Какая? Вот авансы раздала, и все. Что ж, теперь назад никак, пятками-то, только вперед. Ну что, это дело такое. Раз уж решил, то, как у Высоцкого, выпью обязательно. Радио-шансон. Всем желает прекрасного дня. В нашей компании это точно случится.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 100 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утро. Утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.com. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Еду я домой на маршрутке. Или я лечу домой с облаками. Могут нас с тобой

0: соскучился, жена.
1: Нас все слушают. Сейчас каким образом сработал алгоритм, не знаю. Но пока Сергей Куренков поет «Как же я соскучился, жена», подкидывает мне социальные сети видео со свадьбы, где гостей почивают вареными яйцами, капусткой, сельдереем, смузи. И у каждого блюда, знаете ли, подписан колораж и содержание белков, жиров и углеводов. В общем, такая супер правильная питательная свадьба и торжество. Как хорошо, когда жених и невеста, муж и жена, парень и девушка понимают друг друга, и интересы у них одинаковые.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
2: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Собирайтесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе. В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
1: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Больше всего преступлений за первые 6 месяцев этого года было зафиксировано на Алтае, в Карелии и на Сахалине, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД. Всего в первом полугодии по всей стране зарегистрировали более 788 тысяч преступлений, что в пересчете на 10 тысяч человек составляет почти 54 правонарушения. При этом на Алтае показатель составил 82 преступления, в Карелии и Сахалинской области около 79. При этом меньше всего преступлений зарегистрировано в Калмыкии, Чечне и Дагестане. Российские логистические компании из-за нехватки персонала все чаще берут на работу граждан Индии, Шри-Ланки и Мьянмы. На крупных складах доля иностранцев может составлять 30%, а в периоды сезонного повышения спроса – 40%. Об этом пишет газета «Известия». Сегодня складская логистика занимает 2-е место после строительной отрасли по спросу на иностранных работников. Чаще всего нанимаются грузчики, комплектовщики, фасовщики, упаковщики, водители погрузчиков. В России появятся стандарты качества систем голосового управления автомобилями. Правительство поручило разработать их к декабрю 2028 года, сообщает ТАСС. По замыслу властей, стандартизация создаст условия для развития технологий, их интеграция в интеллектуальную транспортную систему и формирование нового рынка услуг. Разработкой займутся Росстандарт, Минпромторг и Министерство транспорта. Чат-бот «Правовой ассистент педагога» в национальном мессенджере «Макс» доказал свою востребованность. С апреля к сервису обратились более 7 тысяч пользователей из различных регионов, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, больше всего запросов по разделам «Мои права как педагога», «Нормативная и методическая база». Министр отметил, что пользователи получают обратную связь сразу же, без задержек. Сервис помогает своевременно реагировать на конфликты. В планах расширить функционал с учетом запросов преподавателей. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Саудаде. Это почти ностальгия, но такое приятное, приятное ощущение, когда все, вот то, что было, прошло, и понимание, что это не вернется, у нас присутствует. Вроде, ну, такая тихая грусть, наверное, или светлая грусть, лучше сказать. Ну, ладно, всем желаю здравствовать, господа. Хорошие спонсоры этого часа и Юсуповская больница. Боль в суставах не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Ирина Круг, эфир наш продолжает, а в скором времени Виталий Аксенов заглянет к нам с песней «Южный» про Геленджик.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Геленджик!
1: Летняя пора. На чей очарование только в таком ритме музыки, как у Виталия Аксенова, она должна проходить, ну, точнее, не проходить, а счастливо проживаться. Всем отличного настроения в компании «Радио Шансон». И если вы сейчас в отпуске, то это чудесно. И если он у вас предстоит, это великолепно. А если уже отгуляли, пошел обратный отсчет до следующего. А? Ведь приятно в таком ключе об этом размышлять.

0: карете.
1: Автомобильные новости.
2: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Лично я обожаю путешествовать на автомобиле. Плавно сменяющаяся картинка за окном для меня и есть начало отпуска. Быстро преодолеть расстояние на самолете удобно, но точно не так увлекательно. К сожалению, в последнее время стоимость гостиниц в стране кусается, и в идеале бы путешествовать как улитка со своим домиком. Да-да, я говорю именно про автодома. Чтобы у вас было понимание о порядке цифр, то стоимость полноценного автодома у нас стартует с отметки в 7 миллионов рублей. Если автодом пожилой, цена может оказаться ниже. Если на такую глобальную трату вы пойти не готовы, то аренда автодома для четверых человек варьируется в диапазоне от 15 до 25 тысяч рублей в сутки. И вроде бы тоже недешево, но необходимо помнить, что это и транспорт, и гостиница, и кухня, которая всегда с вами. Жаль, что культура таких путешествий у нас пока не очень развита. В России зарегистрировано всего 40 тысяч автодомов. Для сравнения, в Европе их больше 5 миллионов. Надеюсь, что в будущем все изменится. Недавно, например, представили отечественный автодом на базе Solers SF5 с кухней, санузлом, кроватями и даже солнечными панелями. Это самая путешествующая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: ерунда.
1: Рок-н-ролльное настроение в душе, да, это прекрасно. Тем более, когда та самая ядрёная Матрёна в душе ребенок и дружит со своим избранником, у которого пацаненок в душе живет. И вот это гремучая смесь. И куда-нибудь путешествие за несколько тысяч километров на машине пешком, поездом, да неважно. И просто поход в магазин превращается в какое-то удивительное действо. Как у вас обстоят дела с авантюрами, естественно, приятственными. Рассказывайте. Будем делиться своими впечатлениями и как оно должно быть на волнах душевного.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Вот же действительно все цикличное и в моде, и в истории. Трубы с парохода сейчас в моде на ногах у всех. Значит, клетки тоже подойдут в скором времени. В 89-м году эта песня вышла. Представляй себе, актуальна до сих пор. Вот такая она, музыкальная история. В веках звучит.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карелавто».
3: Плату за эвакуацию автомобилей могут отменить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство снизило нормативы продажи бензина на бирже. Было 15%, стало 10%. Это значит, производителям дадут больше возможностей для прямых поставок топлива целевым потребителям. Например, сельхозпроизводителям и спецслужбам. Также вырастут объемы топлива у крупных сетевых АЗС. Но у изменений есть и негативная сторона. У небольших сетей топлива будет меньше. Цены на него, вероятно, вырастут. Это может создать проблемы в регионах, в которых мало крупных сетевых заправок. Плату за эвакуацию автомобилей могут отменить. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила сделать услуги эвакуатора и хранения автомобилей на штрафстоянке бесплатными. Объясняют это несоразмерностью наказания. Парковка в неположенном месте обходится не в 500 рублей, а в несколько тысяч. Депутаты предлагают оставить только штраф. Но есть проблема. Кто будет финансировать работу служб эвакуации, если убрать коммерческую составляющую? А если эвакуаторов не будет, улицы начнут загромождаться неправильно припаркованными машинами. Субсидии на электромобили и гибриды могут уменьшить. Сейчас при покупке можно получить скидку до 35% от цены, но не более 925 тысяч рублей. В Минпромторге предлагают уменьшить скидку до 10% и не более 500 тысяч. Также обсуждают альтернативные варианты. Например, могут оставить нынешние скидки для машин российской сборки, а для импортных уменьшить. Если планируете покупку электромобиля или гибрида с господдержкой, возможно, стоит поторопиться. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карелавто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карелавто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ». С понедельника по пятницу, утром, днем и вечером на Радио Шансон.
1: 9 утра в Костомукше. Радио Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Жителям Карелии сделали перерасчет за коммуналку на 2 миллиона. Госстройжилнадзор республики добился перерасчета платы за первое полугодие. В этом году в ведомство поступило более 700 обращений от жителей многоквартирных домов. Чаще всего люди жаловались на нарушения при начислении платы за общедомовые нужды, отопление, электроснабжение, а также на незаконные дополнительные услуги. По некоторым вопросам специалисты просто дали разъяснения, по другим выдали предписание управляющим организациям. Кроме того, более 2 миллионов 200 тысяч рублей после перерасчета расчета удалось вернуть собственникам. Жителям напоминают, что для выяснения причин изменения сумм в квитках сначала нужно обратиться к поставщику услуг. Если не помогло, подавать официальное заявление в Госкомитет. Проверка проводится только по письменному обращению. Медики Костомукши осваивают современные методы в хирургии. Пациентам с грыжами передней брюшной стенки теперь доступна малоинвазивная операция по новой методике. Операцию стали выполнять в нашей больнице на постоянной основе. Главное преимущество – возможность устранить грыжу через небольшие проколы вместо большого разреза. Это означает меньше боли после операции, более быстрое восстановление и возвращение к привычной жизни. Эта методика считается одной из самых современных в хирургии грыж. Она появилась сравнительно недавно и требует не только современного оснащения операционной, но и высокой квалификации хирурга. Для жителей микрорайона восстановили подъезд мусоровоза. К депутатам округа обратились жители домов по улице Пионерская. Люди просили восстановить маршрут специализированной техники по вывозу отходов. Дело в том, что зимой он был изменен, машина останавливалась под горкой в районе дома Пионерская 2. Было неудобно и небезопасно добираться до мусоровоза под крутую горку и обратно. Длительное время региональный оператор не реагировал на обращения жильцов и депутатов, но в конце концов вопрос удалось решить. С 13 июля мусоровоз вновь подъезжает к каждому дому по улице Пионерская по установленному графику. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность. Возможен лишь небольшой кратковременный дождь. Ветер сегодня будет западный, 5-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 20 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.
3: Пацанам был полубог, а взрослым пьяница. Стригся я под полубокс,

Песня настоящих меломанов. Ярослав Замишевский и Алексей Петрухин в начале нового музыкального часа в столице. Начало 10-го. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые суставы. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт вашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Всем желаю здравствовать, господа хорошие, вы на волнах душевного. И даже если за окном ветрено, то это песня Михаила Бублика.

В принципе, любые танцы — это даже замечательная физическая активность. Поэтому, если вдруг у вас работа офисная, или вдруг вы профессиональный водитель, для которых сейчас романтика руля песни группы «Дюна» прозвучит, то тогда можно и сидя потанцевать, подразмяться, так сказать.

Красный паром в незнакомом мне городе, как мы просто живем с подаянием, с ворами.

он запускает ИСЗ. Пока его жена четвертый час, четвертый крем накладывает на. И есть еще один припев.

Мне кажется, это такой очень-очень понятный намек. Позови меня. Я хочу, чтобы увидеть выступает на сцене лайф-арена Стас Михайлов. А еще увидел бы группу Лесоповал, Татьяну Куртукову, Владимира Ждамирова, Катю Чепик, Воровайки, Холлу и других артистов на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». 14 ноября уже встречаемся. Времечко уже ведет обратный отсчет. Билет на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: одно.
1: Веселитесь, здравствуйте. Праздники у нас действительно каждый день. И не только семейные, но и в календаре красным прямо-таки отмечены. Шок, шок у меня от гастрономических экспериментов. Ну, да, никогда не думал, но скажу, молодого поколения. Окрошку пытаются они заправлять камбучей, миндальным молоком и даже кокосовым. Что это за такое удивительное блюдо? Даже представить себе боюсь, да и, честно сказать, не хочу.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: Радио «Шансон».

0: Шансон.
1: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Количество выдач кредитов наличными в июне увеличилось на 55% и составило свыше 2 миллионов 200 тысяч. Об этом сообщили ТАСС в Объединенном кредитном бюро. Объем кредитования составил более 470 миллиардов рублей. Средний размер кредита наличными составил 211 тысяч, а средний срок составил 28 месяцев. В топ-5 регионов по объемам кредитования наличными вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область. Самые крупные кредиты выдавали москвичам, в среднем 350 тысяч. Жители Санкт-Петербурга в среднем получали 306 тысяч. Выручка компьютерных клубов в России в этом году выросла на 26%. Ежемесячная аудитория таких заведений достигла 1 250 000 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию развития киберспортивной инфраструктуры. Растет число площадок. Средний чек на гостя вырос до 1500 рублей. Для рынка, который еще 10 лет назад ассоциировался с подвальными клубами, началась принципиально другая история, отмечают эксперты. При выборе места для отдыха посетители рассматривают кинотеатры, торговые центры, боулинг и киберарены, при этом все чаще делая выбор в пользу последних. Дополнительное преимущество киберарен – круглосуточный режим работы. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве +18. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

тобой держим каждый свой путь одною дорогой. По родной земле святой от судьбы не свернуть, мы тут подальше.

Настоящая песня отцов и детей. Я читаю Газмановых и Майдановых. Денис и Влада, и Олег и Родион в начале нового музыкального часа. Спонсор сегодняшнего промежутка времени с 10 до 11. Юсуповская больница. Боль в суставах не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняется эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Будьте здоровы. Это я вам желаю. Денис Денисов на волнах радио «Шансон».

0: танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
3: «Эх, разгуляй!»
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

Так, так, так. Переписка у нас идет, в особенности, когда вы заходите на сайт radioshanson.ru, регистрируетесь в разделе «Счастливая каюта» и ждете, ждете момент, чтобы пощекотать ту самую птицу удач. В середине часа это сделаем, так что будьте готовы и на связи пожелаем участникам удачи. Всем-всем-всем.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: А никогда не задумывались, почему сравнение счастья мы часто применяем и используем именно обращение к юности, когда мы маленькие дети? Да потому что это абсолютно искренне. И когда первая реакция такая происходит, вот это здорово. Итак, счастливая каюта. Вы заходите на сайт radioshanson.ru, регистрируетесь для участия в нашей акции и боретесь за право отправиться в круиз по черному нашему прекрасному морю. Теплоходе, нет, круизном лайнере. Не просто теплоход, огромный теплоход. Круизный лайнер Астория Гранде. Если вы, конечно, старше 18 лет, то у вас есть шанс использовать эту возможность. Итак, набираем нашего слушателя или слушательницу и знакомимся. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте знакомиться. Денис Денисов, радио «Шансон». Куда дозвонились мы? Как вас зовут?
2: Галина.
1: Очень приятно. Галина, где вы живете? Куда мы попали? Какой город, регион?
2: В городе Сочи.
1: О, большой-большой привет курортной столице. Вы же знаете правила, но я их напомню. Три вопроса вам задаются, даются варианты ответов. Один на знание шансона, второй про Турцию, ну и третий по нашему кинематографу, любимым фильмам. Вы готовы?
2: Да.
1: Ну что, тогда... Желаем удачи и, собственно, приступаем. У нас минута на все про все.
3: Время пошло!
1: Итак, под каким псевдонимом выступала когда-то певица Афина? Огонек, Леванда или Таис? Подумайте.
2: Таис.
1: Вопрос не из легких. Ответ принят. Как называется самый, пожалуй, крупный рынок в мире, старинный, и находится он в Стамбуле? Гранд-базар, базар-вокзал или за базар ответишь?
2: Гранд-базар.
1: Зафиксировали. Где советовал хранить деньги Жорж Милославский в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»? В сберегательной кассе, под подушкой, в сейфе.
2: Под подушкой.
1: Под подушкой. А под матрасом, в сейфе, в сберегательной кассе. Вы уверены?
2: В сберегательной кассе.
1: Так в сберегательной кассе или под подушкой?
2: Сберегательной кассе.
1: Так, время вышло. Хорошо, вы ответили на три вопроса. В одном сомневались, во втором не сомневались, в третьем тоже не сомневались. И знаете, что я вам скажу? Вы прям-таки молодец. Чуть-чуть не сбились про Жоржа Милославского. Как же, ну это же классика. Мы вас поздравляем, вы переходите...
2: Я потом вспомнила.
1: Переходим в следующий этап с вами. А сейчас приветы можете передать. Кому-нибудь будут они адресованы? Галина?
2: Да всем моим друзьям.
1: Так, а как они поймут, что это вы? Вы им скажете. Все понятненько. Вам хорошего, чудесного дня. Сочи, большой привет. Всем нашим участникам желаем удачи. Ведь счастливая каюта, она такая. Кому-то да достанется точно.
0: Счастливая каюта на радио «Шансон».

0: земной.
1: Ты просто ангел, а я земная.
0: Ты просто ангел,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

дари свое. И в ту же ночь вдруг налетел холодный ветер, и розу белую он с якоря сорвал. И от нее сопротивление

Эх, море, морешка, шум гитары, струны, перебор, а может быть, боем кто-то умеет играть. Ну, красота же! И все это отсылка к прекрасным временам, вечерам, да и то и дням. Потому что все это будет происходить не только в нашей памяти, но и в жизни. В Турции берег Средиземного моря, Титаник Делюкс Гольф Белек, любимые артисты, концерты, выступления, а вечером вот это общение незатейливое, уже неформальный концерт, как бывало по опыту. Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Алексей Брянцев, Михаил Бублик и Султан Лагучев. А еще будут другие артисты. Подробности для того, чтобы принять участие на сайте radioshanson.ru найдете для лиц старше 12 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В Калаямаре поет на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
0: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Запасы новых легковушек у дилеров и дистрибьюторов в России по итогам первого полугодия держатся на нормальном уровне. Прироста товарных запасов не наблюдается, сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, за 6 месяцев к нам ввезли чуть более 186 тысяч новых авто, еще порядка 430 тысяч машин сошли с конвейеров российских сборочных заводов. Целиков отметил, что ожидать больших скидок и распродаж в этом сезоне не стоит. Количество камер с искусственным интеллектом мониторинга парковки на газонах в Подмосковье увеличили в 2 раза. Теперь в регионе работают уже более 1000 таких устройств. Это помогает бороться с неправильной парковкой и сокращать количество повторных нарушений в местах, где установлено видеонаблюдение, сообщает Интерфакс. ИИ-контроль заработал в прошлом году. Нейросеть фиксирует припаркованные на газоне автомобили, считывает их госномер и автоматически отправляет данные на проверку. Если нарушение подтверждается, автовладелец получает штраф. Россияне в этом году стали чаще выбирать уникальные природные локации вместо традиционного пляжного отдыха. Трафик на сайты, предлагающие приключенческие туры, вырос на 30%. Каждое 7-е летнее путешествие внутри страны приходится на направление для активного отдыха. Наши туристы массово заинтересовались поездками в Арктику и на Дальний Восток. Путешественники хотят увидеть северное сияние и китов, полюбоваться маяками и совершить восхождение на вулканы. В число востребованных направлений вошли также Мурманская область, Приморье, Карелия, Дагестан, Байкал в Иркутской области, Алтай, Северная Осетия, Красноярский край и Башкирия. Египет введет цифровые визы с QR-кодом для туристов с 1 августа. Тестовый режим запустят в международном аэропорту Каира, сообщает Ассоциация туроператоров России. После завершения экспериментального периода систему распространят на все остальные аэропорты страны, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +19. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Это песня группы «Бутырка». Нам очень хорошо, красочно, на примерах прям известных нам личностей говорит о том, что для того, чтобы заметить, как удивительна и прекрасна жизнь вот сейчас, сегодня, в это мгновение, стоит просто замедлиться. Мы все время суетимся, куда-то бежим, торопимся. Господа хорошие, давайте попробуем, как минимум. Всем желаю здравствуйте. Денис Денисов у микрофона.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

табак, что дымом искурился, как тот свист, что обронила плеть.

горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить сил.

больше не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем.

После того, как вы раскачаете лето, назначаю вам свидание в Лайф-арене 14 ноября на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Алексей Петрухин там точно будет и что-то мне подсказывает, Анна Семенович тоже. Ну, песня-то. Эгегей, залихватская. Билет на сайте radioshanson.ru приобретайте, выбирайте там танцпол, еще куда-то, если, конечно, вам больше 12 лет.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'm alive. Yeah.

Очерствела душа до камня, загрубел мой усталый стих. Разбудил это лихо сам я посреди всех кручин своих. Старый клен, он все будто понял. Грустный друг мой, ты старый клен. На ветру зашумел листвою, заглушил.

этим лихом пролегла. За то, что на моих губах улыбка волчья, за дружбу эту с горьким лихом пролегла.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Я уже неоднократно рассказывал о том, что тренд на локализацию китайских марок под новыми отечественными брендами набирает невероятные обороты. И сегодня хочу рассказать вам о самых доступных кроссоверах от условно отечественных марок, за которыми можно пойти к дилеру, имея в кармане до 3 миллионов рублей. На первом месте «Москвич-3». Его стоимость стартует с отметки в 1 миллион 950 тысяч рублей. Турбомотор, механическая коробка и все самое нужное уже в базе. Даже камера заднего вида и мультимедиа с большим экраном. На втором месте Tenet T4. Стоимость от 2 миллионов 90 тысяч рублей. Тут уже можно получить подогрев всего, что можно, плюс дистанционный запуск двигателя. Бронзовым призером стал также Tenet T4, но с приставкой L по цене от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Он больше с роботизированной коробкой и 147 лошадиными силами. Также в топ-10 условно отечественных авто, которые можно приобрести до 3 миллионов рублей, вошли BLG X50+, X-Side X-Cross 7, Solaris HC, BLG X70, Tenet T7, X-Side X-Cross 8 и даже полностью электрический Evolute iJoy, оцененный минимум в 2 миллиона 974 тысячи рублей. Но по льготной государственной программе стоимость можно снизить до 2 миллионов 50 тысяч. Так что если думаете о кроссовере, есть варианты на любой вкус, от простого и недорогого до почти премиума с электромотором. Это самая доступная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: и не жить.
1: Все правильно, Игорь Слуцкий в этой песне транслирует нам на волнах душевного. И знаете ли, лучше уж действительно учиться на ошибках других. Так вот, те другие, которые проходили исследования, подтвердили, что коротенькие вот эти видео, рилсы, они буквально отключают мозг и превращают тех, кто постоянно смотрит, в безвольных вообще созданий. Раньше подозревали, а вот сейчас подтвердили. Поэтому взгляните, послушайте, погода шепчет, а группа «Сентябрь» нам об этом поет.
0: Звуки тают в сиреневой дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 100 дней.
3: Радио «Шансон» представляет
2: музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026».
3: Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утро. Утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.com. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Как же все-таки быстро и незаметно в хорошей компании, а время летит. Уж полдень близится по московскому времени. Ага, и я все продолжаю вам желать здравствуйте и прекрасного времяпрепровождения в нашей компании. Ну а сейчас, на секундочку, отвлекитесь и подпевайте.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
2: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень. Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
1: Добрый день, с новостями у микрофона Екатерина Бажова. Власти Карелии обсудят возможность заправлять топливо в канистры. По информации руководителя топливного оперштаба республики Андрея Сергеева, очереди на АЗС региона уменьшились. Поэтому вводить новые ограничительные меры чиновники сейчас не планируют. Жителей также волнует возможность вновь заправлять бензин в канистры. Премьер-министр пообещал, что этот вопрос на оперштабе рассмотрят в конце этой недели. Если стабилизация ситуации на АЗС продолжится, заправлять в канистры разрешат. Причем это должно произойти сразу на всех АЗС республики. По поводу снятия нынешних лимитов 30 литров бензина Андрей Сергеев уточнил, что пока этот вопрос рассматриваться не будет. В Костомукше уберут стихийные свалки. Администрация округа сейчас ищет подрядчиков на эти работы. Все заинтересованные лица могут до 20 июля подать заявку на выполнение санитарной очистки муниципальной территории. Речь идет именно о ликвидации несанкционированных свалок на городских землях. Подробная информация о видах работы и требованиях к подрядчику опубликована в техническом задании. Оно размещено в официальном паблике округа ВКонтакте. Депутаты Костомукши инициируют проверку по поводу отключения света на дачах. Сразу на нескольких СНТ в окрестностях Костомукши в этом сезоне происходит систематическое несанкционированное отключение электроэнергии. Эту проблему депутаты обсуждали на комиссии по жилищной политике, городскому и коммунальному хозяйству с участием представителей компаний ПСК и РЖД. Председатель Совета округа Елена Соболева подчеркнула, что подобные ситуации не должны повторяться, необходимо принять соответствующие технические меры. Депутаты также направили обращение во все организации, обслуживающие оборудование. Однако отключения света на дачных участках не прекратились, после чего Совет округа совместно с председателями пострадавших СНТ направил заявление прокурору республики с просьбой принять меры прокурорского реагирования. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность. Осадков не ожидается. Ветер будет юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 21 градуса. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
2: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

руководит. Остаются только сны, сны о самом главном, где нет голода и лжи.

Эх, сударушка, танцуй, родная! Музыка-то играет, мы в прекрасном настроении, чего, собственно, всем нашим слушателям и желаем. Шансон-приемник настроен, а это значит, что прямо сейчас услышим Гошу Грачевского. Денис у микрофона.

0: На контрасте, на контрасте. Так чуть-чуть попутешествовали, расслабились, взглянули в небо. А сейчас Виа Волга, Волга после Любови Успенской нас заставляет вращаться, кружиться и улыбаться своим талантом. Правда? Ну, у меня такое ощущение.
1: Держи.

0: шансон.
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
0: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.4 FM.
3: На ковре

Иван Кучин только что на волнах душевного, а прямо сейчас, господа хорошие, буду к вам с призывом обращаться. Следующую песню, когда мы будем слушать, нужно обязательно будет сделать вот именно так. Почему, спросите вы? Да потому что Григорий Викторович Лепс будет нам петь, а у него сегодня день рождения. Вот его мы поздравляем с превеликим удовольствием и радуемся, что на музыкальном олимпе в любимом жанре присутствует такой исполнитель.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

мчится на рысе. Тороплюсь мне поспеть бы до поры. Я у любимой на рассвете взял взаймы. Вернуть к закату обещал наверняка. Держись, лошадка, путь дорога далека. Надо слово мне сдержать, не упустить. Ведь любимая-то спросит, не прости.

0: Это родина.
1: Виталий Аксенов, вам спасибо огромное за такие настоящие баллады. Как удается умещать 4 с небольшим минуты такой спектр происходящих событий? Вот диву только даешься. Ну, а глядя на наши ходики в московской студии «Радио Шансон», я, Денис Денисов, понимаю, что пришла пора мне откланяться. Всем пока! Хорошего дня! До завтра!

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

13 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Грузовые автомобили в России подорожали почти в 1,5 раза за 4 года. Средняя стоимость нового грузовика в июне достигла 12 миллионов 800 тысяч рублей. К сравнению, в 2022 году показатель составлял чуть более 8,5 миллионов. Об этом рассказали в Российской организации автомобильных дилеров. Аналитики констатируют, что удорожание происходит ежегодно без остановок. Наиболее значительный прирост произошел в 2025 году, когда цена выросла сразу на 900 тысяч. Эксперты подчеркивают, что рост цен на новые грузовики оказывает прямое влияние на стоимость перевозок. Транспортная полиция перебросила на курорты Краснодарского края личный состав из Крыма из-за приостановки детского отдыха на полуострове. Об этом сообщили в региональном управлении МВД на транспорте. Там отметили, что нагрузка на курорты Кубани увеличилась. Напомню, в Крыму с конца июня до 1 сентября включительно приостановлено бронирование мест, прием и размещение детей в лагерях, а также во всех других средствах размещения. Средний размер потребительского кредита в июне вырос почти до 188 тысяч рублей. Это на 8% выше, чем в мае, сообщило Национальное бюро кредитных историй. Самый большой средний размер выданных займов зафиксировали в Москве – 317 тысяч. В Санкт-Петербурге жители получали в среднем 274 тысячи. При одобрении таких кредитов банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем. Врачи по медицине здорового долголетия будут работать с пациентами еще до появления заболеваний. Они станут выявлять признаки преждевременного старения, оценивать риски возрастных патологий и составлять индивидуальные программы коррекции биологического возраста. Об этом рассказал РИА Новости глава Федерального фонда обязательного медстрахования Илья Баланин. Новая должность появится в России 1 сентября. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +20. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Откуда?
1: Легендарная группа «Лиса Повал» открыла новый час на шансоне. Кто оттуда, откуда, кто куда. Летний сезон у нас с вами в разгаре. Передвижения стали более заметны на трассах, по городам и в деревнях. В оздоровительные лагеря. Опять же, отправляются наши дети. Ох уж эти сборы, знаете, чего им только с собой не нужно в настоящее время. В чемодан все не укладывается. Но что поделать, это наши дети. Стас Михайлов и Сергей Жуков продолжают эфир шансона. Меня зовут Ирина Сотникова. Всем здравствуйте.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие.

сверяем календари. 16 июля сегодня, четверг. На волнах летнего шансона Евгений Григорьев. Все прекрасно. Ну и жаль, конечно, что лето в любом случае когда-то закончится. А мы знаем, как его продлить. На нашем сайте radioshanson.ru есть подсказка для тех, кто старше 12 лет. Там баннер большой висит. На нем написано «Бархатный шансон». Вот именно на этом легендарном фестивале будет по-летнему жарко, весело, уютно. Морское побережье Турции будет ласкать ваши глаза, а слух ублажать выступления любимых шансонье. Морское путешествие с 24 по 30 октября.

Ну, что касается погоды, в ближайшие выходные практически везде ожидается теплая погода. На Байкале хорошо, солнечно. В Сибири вообще до плюс 30, как, в общем-то, и в Москве. Мы с вами жару ожидаем, готовим купальники, девочки, ловим загар. Дней у нас с вами, ну, не так много солнечных. По данным столичного портала, в этом году в городе всего создано 139 мест организованного отдыха на водных объектах. Так что всем желаю хороших выходных в компании «Радио Шансон», конечно.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 100 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утро. Утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.com. Категория 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: Очаровательная Рада Рай. Волшебная история на шансоне. Сказка о любви. Вот недавно слушатель наш, постоянный Саша Газарец, отправил нам сказочную фотографию такую, про рыцаря на белом коне с канистрой. Вот это про любовь. Вы знаете, в разные времена по-разному она может выражаться. Всем, кто сейчас находится в пути, желаю легкой дороги, ни гвоздя, ни жезла. А мы с вами переходим в новый час на шансоне.
1: Еще долго буду помнить твои губы, опять страдать в бессоннице ночей.

0: Самсунг Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Собирайтесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе. В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Социальный фонд России по Москве и области с начала года назначил доплату к пенсии 48 тысячам жителей столичного региона. Поддержка касается граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы, сообщила пресс-служба отделения. Мера поддержки назначается беззаявительно. Если нетрудоспособный гражданин получает 2 пенсии, надбавку устанавливают только к одной из них. Каждый год сумма индексируется вместе с пенсией. Как сообщает портал «Москва-24», период ухода за пожилым человеком старше 80 лет или инвалидом первой группы засчитывается в страховой стаж трудоспособным гражданам. За полный календарный год ухода можно получить 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента. Приложения ВК и Макс исчезли из Google Play. При этом установленные программы продолжают функционировать в штатном режиме без ограничений. Сейчас сервисы можно найти в других магазинах мобильных приложений, в том числе в Рустор. По информации портала Москва-24, обновления приложений остаются доступными. Пользователи Android-устройств по-прежнему будут получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в Макс и в приложениях ВК. Я напомню, ранее Европейский Союз принял решение о введении санкций против компании ВК. Данное решение было аргументировано тем, что фирма является головной организацией, разработавшей мессенджер «Макс». Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайка», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Крутукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцполы – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

В нашей вселенной радио «Шансон» найдется еще много прекрасных песен для вашего хорошего настроения. Открыла этот час Ирина Круг, в столице 14 часов и 5 минут. А продолжаем вместе с Сергеем Любавиным, Михаилом Бубликом и Михаилом Шуфутинским прямо сейчас. История из кинокомедии Леонида Гайдая «Постой, паровоз». Меня зовут Ирина Сотникова, всех приветствую!

0: нажми на тормоза.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

почему-то с самого раннего детства мужчин завораживает этот самый шелк волос. А и обидно, что, знаете, только на голове вот от всего остального приходится избавляться, понимаете ли. И время тратить, и деньги. Вообще, нынче красота штука дорогая. Маникюр, педикюр, шугаринг, витамины, опять же. С такой самоотверженностью я считаю, что милые дамы заслужили подарок. Поэтому, дорогие мужчины, не стесняйтесь, заходите на наш сайт radioshanson.ru и в качестве презента своей возлюбленной преподнесите билеты на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер любимых песен состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. Много танцев, душевная атмосфера. Все это запомнится вашей спутнице, поверьте мне, надолго. Возрастное ограничение 12+.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: В Калае Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

травы разные нужны, травы разные важны. Ярослав Сумишевский на шансоне только что мят трава. Не только травы, еще и водоросли активно начали использовать в нашей стране. И как сырье для медицины, и для сельского хозяйства, и даже для энергетики. Из них создают продукты питания. Вот, например, на Урале из морских растений получают биоэтанол, а в Тверской области выращивают хлореллу для добавок и напитков. Вот такие вот они, водоросли. Будьте здоровы! Виктор Королев продолжает эфир шансона.

даже дома. Ее отец был секретарь райкома. Но разве мог он распорядиться, чтоб мы друг другу

все остались живы. А то, что мир порой бывает лживым, нам стало ясно, и только грустно, что все молчали письменно и устно. И мы не виделись потом ни разу, и победил, конечно, светлый разум.

0: О, да, приближаются выходные, пятница, значит, для некоторых зазвучат брачные обеты, звон хрустальный, крики горько. Всем, кто отправляется в ЗАГС в эти выходные, я желаю долгих лет совместной жизни, главное, счастливых. Да? Ну, а я отправляюсь в мессенджеры «Радио Шансон» за вашими сообщениями. Уже в следующем часе начнется программа «Только для вас». Зачитаю ваши приветы, ваши поздравления. Отправляйте их на единый номер. +7 909 955 103 0.
1: Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Место встречи на радио «Шансон Костомукша».
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Привет всем настроенным на 105,5, друзья. Всем солнечного, легкого четверга. И как же это все-таки приятно. Согласитесь, неспешно подтягиваться к второй половине этого дня с легким предвкушением завтрашнего. Завтра пятница, напомню всем. Еще и день металлурга. Предлагаю эту легкость и это праздничное настроение завернуть в ритмичную музыкальную обертку. Давайте наслаждаться весь ближайший час летом, июлем. И вообще классным настроением на радио «Шансон Костомукша». Наше место встречи, тем более распахивает двери. Меня зовут Катя Бажова. Всем здравствуйте.

А как, друзья мои, хороши ваши приятности, приветы, ваши заявки в эфир, которые, напомню, можно и сегодня, уже прямо сейчас отправлять на наш мобильный номер +7 900 457 47 00. Традиционную нашу прямую горячую линию мы открываем, и в ближайший час она будет для вас работать. Будем надеяться, что телефон наш будет вибрировать, радоваться, сверкать вашими классными заявками, вашими поздравлениями в честь предстоящего Дня Металлурга. По любому другому поводу тоже нам пишите. Все просто хорошую музыку заказывайте. С радостью готова ваши музыкальные желания исполнять. СМС, мессенджер Макс, любой удобный способ, группа ВКонтакте Костомукша Медиа. Еще разочек напомню телефон для вновь присоединившихся +7 900 457 47 00.

0: Попутчики.
1: Готовы мы, друзья, тем временем поприветствовать нашего традиционного попутчика. Им сегодня будет наш звездный именинник. Сегодня свой день рождения. Друзья мои, отмечает народный артист нашей страны. Его имя знают все, особенно все любители жанра шансон. Григорий Лепс, друзья. Он родился и рос в простой рабочей сочинской семье. В детстве мало чем отличался от сверстников. Он учился средненько, иногда даже ниже среднего. Больше любил погонять футбол, поболтаться с друзьями. Ну и, конечно же, очень любил уже тогда музыку. Еще в школе он играл в ансамбле, в 14 поступил в музыкальное училище по классу ударных инструментов. Он его успешно, учебу в нем завершил и ушел в армию. А уже после армии он стал выступать в ресторанах. В начале 90-х Григорий Лепс пел романсы в ресторане знаменитой гостиницы «Жемчужина» в Сочи. Да так пел, что посетители специально приходили послушать концерты знаменитого, ну тогда еще не сильно знаменитого, но по своим сочинским меркам уже известного артиста. Сегодня Григорий Лепс — признанная звезда шансона по-русски, один из самых любителей популярных артистов нашей страны, народный артист, это звание у него имеется. И ему сегодня 64 года, друзья, поздравляем его же песней. «Выбрось из головы» прямо сейчас наш звездный именинник звучит на 105,5.

только, чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: «Дорогой мой человек».
1: Друзья, очень приятно, что в такие теплые летние жаркие денечки у нас появляются наши именинники, а вы в честь этих жарких людей не менее горячие послания адресуете им в их праздники. Накануне свой день рождения отмечала Лена Зизюльчик, и с этим событием, Лена, вас спешат поздравить ваши единомышленники, весь 10-й регион от всей души поздравляют вас с днем рождения. Ваше доброе сердце и неиссякаемая энергия служат главным ориентиром для всех нас, пишут ваши коллеги. Благодаря за то, что вы делаете, вдохновляете всех на добрые дела, поддерживаете в трудные минуты, верят в успех каждого. Желают вам, Елена, крепкого здоровья, семейного тепла, чтобы все благие дела, которые вы делаете для мира, возвращались вам сторицей.

Это музыка для вас, друзья мои, теплые слова, которые вы присылаете на наш мобильный номер. Я с удовольствием буду озвучивать далее. Прямо сейчас хочется сказать спасибо, но спасибо не от себя, а от имени Людмилы. Людмила попросила поблагодарить хирурга нашей больницы, Сергея Викторовича Чернакова. Поблагодарить вас, Сергей Викторович, хочет Людмила за профессионализм, за отзывчивость, за ваше доброе отношение к пациентам. Ну и к этой благодарности нам остается добавить лишь музыкальное спасибо. Thank you.

А ваши заявки, ваши приветы в эфир, друзья, пахнут нежностью, пахнут трепетным отношением друг к другу, и это очень радует. Хочется также трепетно их доставить в целости и сохранности тем, кому они адресованы, эти самые заявки. Еще один привет благодарности, и вновь летит она в стены нашей больницы межрайонной, на этот раз от Ирины. Ирина попросила от всего сердца поблагодарить и выразить признательность всему персоналу отделения ИТАР нашей больницы, поблагодарить вас, дорогие медики, хочет Ирина, за профессионализм, за преданность своему делу, за вашу человечность и добрые сердца. Ну и низкий поклон от Ирины за то, что вы, как ангелы, неустанно кружитесь в постели пациентов и делаете все возможное для спасения жизни. Здоровья вам в ответ желает Ирина и благополучия вашим семьям.

0: Погоня за звездами.
1: Самое время, друзья мои, обратить свои взоры наверх, посмотреть и спросить у звезд, что ждать нам от праздничной пятницы, от завтрашнего дня, дня металлурга. Какими событиями будет богат этот день и на какое настроение? Сейчас мы все выясним. Овны, завтра многое будет зависеть от вашей инициативы. Не откладывайте важные разговоры и решения на потом. Именно сейчас у вас есть шанс добиться нужного результата. Тельцы, пятница принесет ощущение стабильности и уверенности в вашу жизнь. Отличный день для покупок, для решения бытовых вопросов и наведения порядка в делах. Близнецы, ваше обаяние завтра будет работать на полную мощность. Вам легко удастся найти общий язык даже с теми, с кем раньше у вас возникали разногласия. Раки, вам астрологи советуют уделять внимание собственным потребностям и немного снизить свой темп. Не берите на себя чужие обязанности, если чувствуете усталость. Львы, вы завтра окажетесь в центре внимания. Ваши идеи могут получить поддержку, а слова найти отклик у окружающих. Удачный день для публичных выступлений. Девы, от вас пятница потребует внимательности к деталям. Не спешите подписывать документы и принимать важные решения без проверки информации. В остальном день будет спокойно. Весы, отличный момент наступает для того, чтобы заняться тем, что вы давно откладывали. Обстоятельства будут складываться в вашу пользу, особенно в вопросах, связанных с личными отношениями. Скорпион, у вас, возможно, неожиданные предложения в жизни поступят к вам или какие-то новости придут. Не отвергайте новые возможности только потому, что они вам кажутся непривычными. Стрельцы, у вас энергии будет завтра достаточно для решения самых разных задач. Главное, не распыляйтесь сразу на все, сосредоточьтесь на главном. Козероги, вам советуют звезды уделять больше внимания собственному опыту. Кто-то может пытаться навязать вам свое мнение, но окончательное решение лучше примите самостоятельно. Водолеи, пятница добавит свежих идей и желание что-то менять в жизни. Не исключены неожиданные встречи или разговоры, которые подтолкнут вас к интересным решениям. Рыба, для вас пятница станет благоприятной и подойдет для творчества, отдыха и приятного общения. Не перегружайте себя лишними работами. Иногда лучший способ решить проблему – ненадолго отвлечься от нее и посмотреть на ситуацию со стороны.

Ой, друзья, я думаю, все мы завтра встретимся, все пересечемся на главном событии, на празднике Дня Металлурга. Стартует праздничное событие уже завтра активно, будет много всего хорошего. Об этом я вам, конечно же, расскажу и сегодня, и завтра будет информация в деталях. Ну, а пока, друзья, давайте посмотрим, что же обещают нам на этот праздничный день синоптики. Синоптики говорят, что стоит идти на главную площадь, и погода будет нас всячески подталкивать и к прогулкам, и отличному настроению. Никаких осадков завтра не обещают. Настоящую летнюю жару, не побоюсь этого слова, рисуют синоптики нам на завтрашний день. Плюс 21 градус, с такого начнется завтрашнее утро, и днем воздух прогреется до отметки 25 градусов. К вечеру небольшие облака рисуют нам синоптики, но при этом никак не скажется это на погоде. Будет ее теплый юго-западный ветер, 3-6 метров в секунду. Небольшая облачность, но никаких осадков, повторюсь, не обещают. Будем танцевать, будем подпевать Гарику Сукачеву и вообще наслаждаться этим летним июльским денечком.

0: путем.
1: Ну, я отвечаю на вопрос Дениса Майданова, а ты, а мы, друзья мои, хотим завтра отправиться на классное мероприятие, на празднование Дня Металлурга, и хотим узнать, что же интересного приготовили организаторы в этот день. А приготовили они, сразу скажу, очень и очень много самых разных мероприятий на самых разных площадках. Давайте по ним пройдемся прямо сейчас, пробежимся коротенечко. Я думаю, что в деталях и в подробностях вы все увидите уже своими глазами завтра. Итак, 17 июля, друзья, главный день праздника в Костомукше. С 16 часов на Малой площади у культурно-спортивного центра «Дружба» развернется интерактивная площадка «Акатыш парк». В ней будут участвовать партнеры Карельского Акатыша, общество карельской культуры «Виена», заповедник Костомукский, центр «Среда», художественная школа и разные другие партнеры, которые массу интересных и мастер-классов, и активностей, и интересностей приготовят для горожан и заведут в свои сети приятные, займут и детей, и взрослых, поэтому непременно приходите. Ходите с 16 до 19, эта площадка будет работать. 18 часов тем временем уже на городской площади начнется потихонечку программа. Здесь стартует концертно-танцевальная программа при участии ансамбля народной песни «Отрада» и шоу-группы «Армагеддон». Создадут настроение, заведут. Ну, «Отрадушка» и «Отрада», и, конечно же, армагеддоновцы это делать умеют. И завтра вы сможете в этом убедиться. С 18 часов начала на городской площади, на главной сцене. Далее, друзья, движемся также, остаемся, вернее, на городской площади, и в 19 часов здесь же пройдет торжественное открытие празднования Дня Металлурга, выступят и творческие коллективы, и важные лица высокие расскажут, поздравят, я думаю, что тоже настроение поддадут в этот праздник. Ну и в 2020 главное событие, которого многие горожане, конечно же, ждут, и специально, я знаю, из дач приезжают, и с разных властей, с отпуска кто-то специально подстраивался, чтобы на это событие попасть в нашем городе. Именно в 2020, 17 июля, друзья, в нашем городе пройдет концерт неизменного бригадира русского рока, лидера неприкасаемых Гарика Сукачева. Уж этот человек настроение точно задаст этому празднику. Ну и завершится праздник 17 июля в 21:30 на городской площади. В это время стартует танцевальная программа кавер группы ДНК. Можно будет и попеть, и потанцевать, и так приятно праздник завершить, и послевкусие приятное после этого дня оставить. В общем, планов много, все это примерно в центре города, друзья, не заблудитесь точно. Начинайте с 16, и, как говорится, до победного, насколько хватит сил. Ну а прямо сейчас, завтрашнего хедлайнера, мы с вами послушаем. Гарик Сукачев «За окошком», месяц мая. Учите слова, если вдруг еще не знаете, но завтра будем подпевать все дружно.
2: Месяца май, а в белой кружке черный чай.

Надеюсь, друзья, немного подзарядила я ваши батарейки, как минимум на остаток этого четверга, а лучше и на завтрашнюю пятницу, по крайней мере, до 15 часов, до времени нашей с вами встречи очередной. В завершении часа хочется озвучить Светланы заявку, нашей постоянной слушательницы. Светлана попросила поставить песню группы Ронда, песню про любовь, ну и пожелала заодно всем костомукшанам, всем слушателям радио «Шансон Костомукша» хорошей кофе-паузы, минуток с нашим радио, счастливых и приятных. Светлана, а вам тоже всего самого доброго желаем мы и всем нашим слушателям теплых объятий, добрых мыслей. Отдыхайте, заряжайтесь перед завтрашним денечком. И по просьбе Светланы завершит наш час Александр Иванов «Песня про любовь».

0: Радио «Шансон».
1: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Россияне ежегодно инвестируют в жилье 16 триллионов рублей, являясь крупнейшими инвесторами в строительной отрасли. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом Владимиром Путиным, ключевым фактором стало то, что власти не остановили строительные проекты, несмотря на сложности. По его словам, рыночная ипотека постепенно восстанавливается, а по мере снижения ключевой ставки люди начинают активнее вкладываться в недвижимость. Вице-премьер добавил, что правительство делает все возможное, чтобы сохранить объемы строительства и обеспечить получение гражданами оплаченного жилья. Правительство одобрило меры по стабилизации цен на топливном рынке. По информации портала «Говорит Москва», решение принято на заседании правительства. Оно призвано сдержать рост стоимости автомобильного бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке, а также гарантировать бесперебойное снабжение регионов и агропромышленного комплекса в период уборочной кампании. Ранее власти ввели полный временный запрет на экспорт дизеля, бензина и авиакеросина, а также снизили нормативы обязательных биржевых продаж для населения внутреннего рынка. ЮНЕСКО порекомендовала не строить в Петербурге новые небоскребы Лахта-центр. Специальная комиссия, которая зимой проверяла состояние памятников архитектуры в городе на Неве, опубликовала отчет. В документе написано, что высотки нанесут необратимый ущерб историческому облику Петербурга и планировочной структуре города, нарушив уникальный силуэт невских панорам. Как сообщает «Деловой Петербург», пока вопрос о включении северной столицы в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, не рассматривается. Тем не менее, международные эксперты предупредили, что в случае реализации заявленных высотных проектов город рискует полностью лишиться своего статуса в ЮНЕСКО. В завершении выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка, юань стоит 11,51. Дарья Березовская, Радио «Шансон».

0: Лето, сезон отпусков и железных дорог. Увеличился, конечно, сейчас пассажиропоток. Вот, к примеру, в прошлом году поездами дальнего следования воспользовались 52 миллиона человек. Вы только представьте, такая внушительная цифра, да? Цифры на электронном циферблате показывают 16 часов и 7 минут в столице. Новый час на шансоне открыла группа Любе, а продолжит дуэтная работа Александра Розенбаума и Александра Маршала под названием «Четвертиночка». По-прежнему в студии для вас я, Ирина Сотникова. Всех приветствую, всем желаю отличного четверга. Ну и, конечно, прекрасного настроения.
1: Воля наледью покрылась,

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

ошибки первые детские мои. Не о том жалею я, что промчалась тройкой

На волнах июльского шансона Михаил Шафутинский. Улица Портовая. На улицах наших с вами городов опять становится жарко. Уже, конечно, хочется охладиться в эти моменты чем-то вкусным, сладким мороженым, к примеру. Да? Подготовка летнего ассортимента, оказывается, начинается уже в январе, чтобы на полках был представлен широкий выбор товаров абсолютно разных ценовых сегментов. Сезон мороженого обычно начинается, как мы понимаем, в апреле. Он увеличивается в среднем, ну, где-то на 60%. По сравнению с зимой. Ну что ж, я желаю вам сладкого лета. В продолжении темы Виктор Рыбин и Наталья Сенчакова.

0: радиошансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В Калая Марьяпоэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

ветер Москва вновь уйдет по расписанию. Ночь опустит вуаль над холодной

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Лично я обожаю путешествовать на автомобиле. Плавно сменяющаяся картинка за окном для меня и есть начало отпуска. Быстро преодолеть расстояние на самолете удобно, но точно не так увлекательно. К сожалению, в последнее время стоимость гостиниц в стране кусается, и в идеале бы путешествовать как улитка со своим домиком. Да-да, я говорю именно про автодома. Чтобы у вас было понимание о порядке цифр, то стоимость полноценного автодома у нас стартует с отметки в 7 миллионов рублей. Если автодом пожилой, цена может оказаться ниже. Если на такую глобальную трату вы пойти не готовы, то аренда автодома для четверых человек варьируется в диапазоне от 15 до 25 тысяч рублей в сутки. И вроде бы тоже недешево, но необходимо помнить, что это и транспорт, и гостиница, и кухня, которая всегда с вами. Жаль, что культура таких путешествий у нас пока не очень развита. В России зарегистрировано всего 40 тысяч автодомов. Для сравнения, в Европе их больше 5 миллионов. Надеюсь, что в будущем все изменится. Недавно, например, представили отечественный автодом на базе Solers SF5 с кухней, санузлом, кроватями и даже солнечными панелями. Это самая путешествующая автоновость дня. С вами Давиногаз и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Руки словно чужие. Пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните *125. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: и курилка.
1: Тимур Шаов на шансоне. Очень хорошая привычка каждый вторник, среду и четверг делать радио «Шансон» погромче и принимать активное участие в нашем вечернем шоу «Городские встречи». Здесь я, Ирина Сотникова, и мой соведущий Роман Шахов. Ну, как соведущий, основной ведущий, я бы сказала. Делимся с вами актуальными новостями, полезными лайфхаками и просто душевно общаемся. Ну и, конечно, музыку хорошую слушаем. Начнем уже в следующем часе. Присоединяйтесь. We'll be right back.

0: Шансон.
1: 17:00 в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме рассматривают вариант продвигать мессенджер Макс через банки, рестораны и точки общепита как ответную меру на санкции удаления приложений из зарубежных магазинов. Как рассказал зампредседателя Комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов, в этих местах можно создать возможность отсканировать QR-код и обновить приложение. По словам депутата, удаление Макс и ВК из Google Play было ожидаемо после аналогичных действий App Store. В ближайшее время Роскомнадзор и правительство России могут подать в суд на компанию, убравшую российские приложения из своих магазинов, и добиваться для них штрафных санкций. Свинцов подчеркнул, что в качестве основной площадки для пользователей в России должен выступать отечественный магазин приложений Рустор. А до создания полного набора российских IT-аналогов стоит опираться на дружественные системы, в том числе китайские и бразильские. Власти Черногории рассматривают возможность введения визового режима для граждан России и Белоруссии с 1 октября. Как сообщили местные СМИ, такое решение связано с планами Черногории вступить в Европейский Союз в 2028 году. Для этого стране необходимо синхронизировать свою визовую политику с политикой объединения. По информации портала Москва-24, в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске начали работать визовые центры Черногории. Желающие могут подать заявление на основные категории виз. Консульский сбор составляет 35 евро. Самые бюджетные варианты размещения на морских курортах России находятся в Туапсинском районе, на Азовском побережье Краснодарского края и в Новороссийске. По данным туроператоров, на которых ссылается РИА Новости, стоимость размещения двоих взрослых с ребенком в гостевом доме в Туапсинском районе начинается от 13 тысяч рублей на 7 дней, на Азовском побережье от 16 тысяч, в Новороссийске от 24,5 тысяч. При этом бюджетное проживание по системе «Все включено» можно найти и в Анапе. Стоимость такого недельного отдыха начинается от 88 тысяч рублей на семью из трех человек. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Евгений Григорьев открыл новый час на летнем шансоне. Начало шестого в Москве. Здравствуйте, дорогие друзья. Это супер-мега-вечернее шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Да, это мы супер-мега-ведущие этого шоу.
0: Да, все главное, так оно и существует.
1: Конечно.
0: Да. Есть, друзья, замечательные новости, которые, казалось бы, вроде и новости, но кажутся фантастикой. В декабре 2007 года фотограф Жуан Монфорт сделал фотографию, на которой Лионель Месси купает 5-месячного Ламина Ямаля. Фотосессия была сделана для благотворительного проекта. Не мог никто тогда представить, что Ямаль станет звездой футбола. И вот теперь, спустя многие годы, 19 июля в 9 вечера по Москве, Ямаль и Месси выйдут на поле в составе сборных Испании и Аргентины в финале чемпионата мира по футболу.
1: Жаль, что в разных командах-то
0: они. Понимаешь, так интересно.
1: Придется же... конечно, интереснее, но...
0: И интересной, я надеюсь, будет сегодня тема и такое же обсуждение. Какие знаковые встречи, какие совпадения, друзья, были в вашей жизни, и верите ли вы в судьбу?
1: Хорошая тема такая, интересная, глубокая, опять же. Можно... Это же не только... Вот, может быть, с артистом кто-то с каким-то повстречался в детстве, да, а потом и все это его подтолкнуло к тому,
0: родители
1: чтобы стать...
0: что-то сказали, может быть, как-то повернули или встретились любящие люди, которые живут уже полвека.
1: Судьбоносная встреча с супругом, с супругой.
0: Ну, что-то есть, наверное, в этом метафизическое?
1: Есть, конечно. Прямо сейчас у нас Кира и Дымов, и Ирина Круг на шансоне.
2: Может быть.

Лог любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: Тесси участвовал уже тогда известный такой всемирно известный Лионель Месси, и он сфотографировался с 5-месячным ребенком Ламином Ямалем, которого он купал. Вот, фотосессия была для благотворительного проекта. И сейчас вот они вместе уже будут играть друг против друга в составе футбольных команд на чемпионате мира по футболу. Между прочим, надо заметить, что Ямалю 19 лет, для него это первый чемпионат, и, возможно, друзья, последний для Месси, которому почти 40, так что немножко это и передача эстафеты, быть может.
1: Да, это какой-то такой вот набор таких событий интересных, да, последовательных, и еще и здесь 39, там 19, вот этот все первый и последний, очень судьбоносно это все. Конечно, нам хотелось бы узнать ваши истории, если такие вот встречи в вашей судьбе были ли они и, собственно, чем закончились. Я напомню номер для ваших смс-сообщений. Плюс 7-909-955-1030. Работают все доступные мессенджеры сегодня, что не может не радовать мессенджер. Макс особенно хорошо у нас всегда стабилен. Ну и смс-сообщения тоже отправляйте.
0: Рассказывайте, подписывайте, из какого вы города смотрите или слушаете. Нам тоже интересно, потому что у нас есть трансляция в видео. Мы сидим тут такие... Денты. Красивые,
1: такие,
0: да, пританцовываем.
1: Ждем.
0: Сейчас немного ретро-карбюраторного шансона. Группа-комбинация «Вишневая девятка».

0: Радио «Самсон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

я запомню навсегда этот миг. Черной скатертью на стол ляжет ночь,

0: связанный скрип.
1: Михаил Круг только что на радио «Шансон». Друзья, едем дальше. Городские встречи в эфире радиостанции продолжаются. Мы вас сегодня спрашиваем, такие судьбоносные у нас моменты нынче. Какие интересные знаковые встречи или совпадения были или случаются в настоящее время в вашей жизни? Верите ли вы в судьбу?
2: А вообще, ты знаешь, бывают ведь эти моменты вот на каждом шагу буквально. Даже наш сегодняшний эфир, он, может быть, к чему-нибудь, да, приведет. Вот сегодня к нам придет, например, гость. Придет ведь гость?
1: Да, придет.
2: Придет гость. А потом из этого, может быть, выльется какая-то встреча, какое-то общение, с кем-то еще повстречаемся.
1: Я очень надеюсь, что к нам сегодня придут гости и расскажут что-то очень полезное. Там вопросы здоровья, друзья. Так что, если у вас есть здоровье, если у вас есть организм...
2: Если у вас есть здоровье.
1: На всякий случай слушайте нас в 19.00. Так вот, кто-то послушает, кто-то возьмет на вооружение ценные советы, и жизнь изменится к лучшему, я уверен.
2: Да, возможно, он пойдет по этой пути, а по пути встретит свою судьбу. Такое ведь тоже возможно. Никто не знает, что ждет нас впереди, буквально в завтрашнем дне.
1: Но мы знаем, что написала Наталья. Так. Мои любимые ведущие Роман и Ирочка. Во-первых, желаю вам прекрасного вечернего эфира, спасибо. А во-вторых, верю в судьбу. Есть и знаки судьбы, только не всем дано их видеть. А в моей жизни был момент, когда после школы я сказала маме, что если не поступлю в вуз, пойду работать в такси. Институт я закончила и даже долгое время работала в разных сферах, но вот уже 20 с лишним лет я работаю на своей машине. Не совсем такси, но где-то рядом. Вот так сама себе запрограммировала. И очень люблю работать на своей машине, а с завтрашнего дня буду работать на новом авто. Счастливо безмерно. С любовью, ваш Наташ.
2: Класс. Ну, это, видимо, где-то на уровне подсознания все-таки фраза выскочила, так сказать, а потом уже и в сознание дошла. Это очень радостно, когда человек, ну как, приходит к своей мечте, что ли, да, вот о чем он думал, что ему вот захотелось, и это случилось. Здорово. У нас впереди много хорошей музыки с вами. Стас Михайлов будет, ну а прямо сейчас Александр Новиков. Когда мне было 20 лет. Ой, да, мечтали мы тогда.
3: А продолжения не будет. И мы расстанемся вот-вот.

пропадет. Не надо горьких продолжений, пусть эта капля будет мед.

0: Народный артист России Стас Михайлов и ведущий радио «Шансон» зовут вас на их «Разгуляй», друзья.
1: Зовем.
0: Когда это случится, если кто-то еще не знает, суббота, 14 ноября, «Лайф-арена», всенародная танцплощадка «Их разгуляй 2026».
1: «Лайф-арена» распахнет свои двери для вас и для наших любимых шансонье, конечно, Стас Михайлов там будет, и Ирина Круг, и группы «Лесоповал», «Воровайки», Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Холла, Чепик, Шаман. В общем, будут все, как говорится. Возрастное ограничение 12+, помним.
0: Билеты и подробности на сайте radioshanson.ru. Заходите, и, быть может, 14 ноября на «Их разгуляй» что-то важное, судьбоносное произойдет,
1: да,
0: с вами.
1: Да, кстати, там же можно встретить твоего, так сказать, единомышленника, человека, у которых, ну, как бы объединяет вас вкус музыкальный.
0: Или отдохнуть хорошо, и потом на работе какие-то свершения большие, да, сделать.
1: Ну, это уж не так интересно, как вот, слышишь, мы познакомились на «Разгуляе», и понеслось.
0: Или уже познакомились и уже почти развелись, а тут раз — и новый виток романтики.
1: Ну, все может быть, конечно, все может быть. Так, у нас на связи Владимир из Суворова. Привет, «Шансон». В судьбу, наверное, надо верить. Да не наверное, а точно, Владимир. Я вот в 60-х годах ходил к отцу на работу, и шофер мне давал посидеть за рулем ГАЗ-63. Он сказал, что я буду водителем. Сбылось. 33 года отработал водителем. Вот, вот оно, про что мы сегодня и говорим, что бывает такое, вот как у Месси примерно, так и вот здесь такая же история. Водитель сказал водителю маленькому: ты будешь водителем. Все, сбылось.
0: Друзья, какие интересные знаковые встречи или совпадения были в вашей жизни? Быть может, происходит в настоящий момент что-то такое яркое. Верите ли вы в судьбу? Напишите +7 909 955 1030. СМСки, мессенджер Макс также функционирует. Ну, а прежде мы послушаем немного коммерческой информации.
1: Судьбоносная реклама. Да.
2: Городские встречи на радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества — и все это на территории единого просторного кампуса. ГУУ. Стань лучшей версией себя.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 100 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утро. Утренние 2D-шоу на солнечном побережье, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.com. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Артиста с днем рождения поздравить нынче можно. Григорий Лепс, именинник. Поздравляем, желаем крепчайшего здоровья, вдохновения и спасибо за те песни, которые украшают эфир шансона и не только.
1: И желаем вам почаще бывать у нас в гостях на радио «Шансон».
0: А вот тоже, кстати, человек мог всю жизнь работать где-нибудь в Сочи в ресторанах, не поехать в Москву, вот такой большой известности не получить. А вот поехал, все получилось. Видишь?
1: Ведь тоже какой-то ведь случай был. Наверняка же, не просто так. Что-то подтолкнуло.
0: Друзья, какие интересные знаковые встречи или совпадения были в вашей жизни? Верите ли вы в судьбу?
1: Есть у нас сообщение от Валентины из Набережных Челнов. Это именно моя история, пишет Валя. Как в нее не верить, если нас судьба с мужем свела 37 лет назад? Я жила тогда в Златоусте, в 17 лет собиралась уезжать в Набережные Челны. Отец очень был недоволен, отец моей подруги, сказав, зачем уезжать из города? Замуж выйдешь за моего Вовку. На что я сказала ему, у меня будет свой русский Вовка. Мой русский Вовка в тот момент служил в армии и слушал Истопника вечерами, который говорил, лучше жены Марийки вы не найдете. И он также вслух сказал, вот бы мне такую жену. После армии он тоже приехал в Набережные Челны, и вот в тот день судьба нас познакомила на одном из заводов КамАЗа. Сердце мое ёкнуло так, когда я его издалека увидела. Судьба. Так что верю, что Вселенная слышит. И семью мы тоже создали 7 января в Рождество Христово. Богом созданный союз получается. И это у нас в жизни самая красивая история. Спасибо судьбе.
0: Здорово, спасибо вам. Галина на связи. Добрый вечер, любимое радио. У меня судьбоносная оказалась дата моего рождения. 15 августа. Совпадение? И вот уже 12 лет я член большой шансоновской семьи. Мисс Ставрополя сообщение. У меня, кстати, у мамы 15 августа день рождения.
1: Ты посмотри-ка, как. Да, ну, да, действительно, да, да. Получается, все непросто
0: и
1: в этой жизни.
0: И у бабушки, мамы тоже.
1: Тебе просто генетически нужно было вот сюда.
0: Кто знает.
1: Кутит за Тамарной шансоне. Девочки.

0: При слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрен и любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Собирайтесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе. В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукша, 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Екатерина Бажова. Власти Карелии обсудят возможность заправлять топливо в канистры. По информации руководителя топливного оперштаба республики Андрея Сергеева, очереди на АЗС региона уменьшились. Поэтому вводить новые ограничительные меры чиновники сейчас не планируют. Жителей также волнует возможность вновь заправлять бензин в канистры. Премьер-министр пообещал, что этот вопрос на оперштабе рассмотрят в конце этой недели. Если стабилизация ситуации на АЗС продолжится, заправлять в канистры разрешат. Причем это должно произойти сразу на всех АЗС республики. По поводу снятия нынешних лимитов 30 литров бензина Андрей Сергеев уточнил, что пока этот вопрос рассматриваться не будет. В Костомукше уберут стихийные свалки. Администрация округа сейчас ищет подрядчиков на эти работы. Все заинтересованные лица могут до 20 июля подать заявку на выполнение санитарной очистки муниципальной территории. Речь идет именно о ликвидации несанкционированных свалок на городских землях. Подробная информация о видах работы и требованиях к подрядчику опубликована в техническом задании. Оно размещено в официальном паблике округа ВКонтакте. Депутаты Костомукши инициируют проверку по поводу отключения света на дачах. Сразу на нескольких СНТ в окрестностях Костомукши в этом сезоне происходит систематическое несанкционированное отключение электроэнергии. Эту проблему депутаты обсуждали на комиссии по жилищной политике, городскому и коммунальному хозяйству с участием представителей компаний ПСК и РЖД. Председатель Совета округа Елена Соболева подчеркнула, что подобные ситуации не должны повторяться, необходимо принять соответствующие технические меры. Депутаты также направили обращение во все организации, обслуживающие оборудование. Однако отключения света на дачных участках не прекратились, после чего Совет округа совместно с председателями пострадавших СНТ направил заявление прокурору республики с просьбой принять меры прокурорского реагирования. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность. Осадков не ожидается. Ветер будет юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 21 градуса. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Это будет яркий вечер. Огромное спасибо Михаилу Бублику. 18.06. Московское время. Дорогие друзья, вы смотрите и слушаете эфир «Радио Шансон». Здесь городские встречи. Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Ну ничего себе заявочки. Это прям яркий вечер.
0: Будет
1: прям
0: светло. Ох. Артист сказал, понимаешь.
1: Значит, так и будет.
0: Я уверен, что природа как-то услышит его и соответствующим образом все подстроит.
1: Хорошо. Я думаю, что еще этот вечер станет прекрасным благодаря сообщениям наших дорогих радиослушателей. Я напомню номер для ваших сообщений. Плюс 7909-955-103.0. Вот сюда все отправляйте в смс-сообщениях. В Максе мы все будем зачитывать.
0: Друзья, какие интересные, даже знаковые встречи и совпадения были в вашей жизни? Верите ли вы в судьбу? Расскажите. Дело в том, что когда-то Лионель Месси принимал участие в благотворительном проекте, была фотосессия. Он держал на руках 5-месячного ребенка, купали там ребенка, фотографии известные. Теперь это известный футболист Ямаль, с которым Месси будет играть в конкурирующих командах 19 июля на чемпионате мира по футболу. Вот
1: да.
0: Судьба.
1: Судьба, вот. А судьба или случай, спрашивает Алена из Санкт-Петербурга. Училась в 10-11 классе с медицинским профилем, но готовилась поступать в институт имени Лесгафа на спортивный факультет. А в конце 11 класса попала в больницу и теперь 26 лет работаю медицинским работником. Вот тоже какие бывают судьбоносные случаи.
0: Большой привет медицинским работникам. Огромное спасибо за вашу деятельность, очень важную для общества. Прямо сейчас Александр Дюмин.

житель нашего двора, непутевый, но веселый музыкант, дядя Паша, хоть и хмурился с утра, но

всегда употреблял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял.

Диана потерял дядя Паша. Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить и к обеду в гастроном не побежал.

0: Известный Михаил Захарович приходил к отцу, к Валерию Зубкову по работе. И вот, видя юного Игоря, он с ним разговаривал, Игорь говорил: «Я, когда вырасту, вам такие классные песни напишу».
1: Ну надо
0: Прошли
1: же.
0: Годы, ну, и пошло. Марджанджа, наколочка, я поеду на юг.
1: Ничего себе.
0: Это все Игорь Зубков. Вот судьбоносные встречи. Понимаешь?
1: Мне кажется, это понимание человека уже с детства, кем он хочет быть и что он будет делать.
0: «Я поеду на юг», опять же, ну какая песня на стихи Александра Полярника. В общем, замечательно. Игорю большой привет, Михаил Захарович тоже.
1: Ваши судьбоносные встречи сегодня обсуждаем тоже. Что у нас здесь есть? Сообщение есть. Шансон, всем привет из Бийска. «Я верю в судьбу. Раньше в молодости нравился парень, но как-то стеснялась подойти, а он как будто не замечал. Прошло 25 лет, случайно встретились. На тот момент у обоих брак не сложился, и вот уже 8-й год вместе, душа в душу с моим Пашкой. Но ведь судьба, это Елена нам написала. Здорово».

0: Ясон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Владимир Высоцкий только что на вечернем шансоне. И далее Анатолий на связи по нашей теме. Что-то интересное, судьбоносное написал.
1: Да, написал, дорогой шансон. Вот такая история была в нашей жизни. Сидели как-то за столом большой компанией, рассматривали фотки. Одна из девушек за столом жаловалась, как сложно сдать ей на права. Вдруг молодой человек, находящийся в этой компании, спрашивает: а кто на этой фотографии? Выясняется, что это хозяйка дома. И этот самый молодой человек, его чудо. Как вы думаете, вот где он, молодой человек, его просто тут без точек, без запятых, просто один прямой текст. Где он работал? Все верно, он работал в ГИБДД. Вопрос с правами и дальнейшими техосмотрами. Вот все, вот такая вот история была в нашей жизни.
0: Здорово, спасибо. Николай Шунков из Читы. Добрый вечер. Каких-то знаковых встреч, после которых моя жизнь круто менялась, я вспомнить не могу, но помню один звонок от друга, который однажды позвонил мне и сказал, что меня хотят пригласить на работу оператором в чечинскую государственную телерадиокомпанию. Я на тот момент работал в сети магазинов электроники в оранжевом костюме и как-то уже привык. Я долго думал, сомневался, посоветовался с родителями, сказали, что надо идти не раздумывать, пошел на собеседование. Мою кандидатуру одобрили. Вот уже 4 года работаю оператором в филиале одного из главных каналов телевидения. Один звонок решил мою судьбу.
1: А так оно частенько бывает. Откуда-то раз, какое-то слово, какой-то звонок, приход человека какого-то, и
0: сейчас
1: все.
0: Сейчас рык у нас правильный, прибавим громкость.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Я уже неоднократно рассказывал о том, что тренд на локализацию китайских марок под новыми отечественными брендами набирает невероятные обороты. И сегодня хочу рассказать вам о самых доступных кроссоверах от условно отечественных марок, за которыми можно пойти к дилеру, имея в кармане до 3 миллионов рублей. На первом месте «Москвич-3». Его стоимость стартует с отметки в 1 миллион 950 тысяч рублей. Турбомотор, механическая коробка и все самое нужное уже в базе. Даже камера заднего вида и мультимедиа с большим экраном. На втором месте Tenet T4. Стоимость от 2 миллионов 90 тысяч рублей. Тут уже можно получить подогрев всего, что можно, плюс дистанционный запуск двигателя. Бронзовым призером стал также Tenet T4, но с приставкой L по цене от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Он больше с роботизированной коробкой и 147 лошадиными силами. Также в топ-10 условно отечественных авто, которые можно приобрести до 3 миллионов рублей, вошли BLG X50+, X-Side X-Cross 7, Solaris HC, BLG X70, Tenet T7, X-Side X-Cross 8 и даже полностью электрический Evolute iJoy, оцененный минимум в 2 миллиона 974 тысячи рублей. Но по льготной государственной программе стоимость можно снизить до 2 миллионов 50 тысяч. Так что если думаете о кроссовере, есть варианты на любой вкус, от простого и недорогого до почти премиума с электромотором. Это самая доступная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

печали. Я хочу вольной быть, как и ты, слушать птиц, любоваться рассветом. Но так как я сжигаю мосты,

0: Катя Огонек только что в эфире радио «Шансон». Красивое произведение под названием «Ветер». Вот начинала ведь когда-то с популярной музыки, да, Кристина Пинхасова.
1: Так.
0: А потом раз, вот в шансоне Катя Огонек. Значимая какая культура.
1: Всяко бывает в жизни.
0: Да, но есть сообщение, которое пришло, мы спешим его зачитать. Здравствуйте. В середине 2000-х ехал из Питера в Архангельск в поезде в плацкарте Саша Газарес. И к нам в купе, пишет Саша, садится Сергей Маковецкий. Я обалдел, до чего, думаю, ему в плацкарте делать, да еще в Архангельск. Разговорились, оказалось, что он двойник. Это порой его бесило. Да и говорят, автограф, он в отказ, народ обижался, типа специально отказывается, типа что автограф не давать. Сидели, на столе беленькая стояла, милиционеры прошли, потом вернулись и вежливо попросили убрать со стола беленькую. А в соседнем вагоне двух пьяных сняли с поезда. Вот как бывает иногда.
1: Ну, это хорошее, удачное такое совпадение это случилось у вас, потому что могли ведь тоже снять. С поезда. Могло случиться? Могло. А здесь, ну, сам Маковецкий, ну, как его с поезда снимешь? Я бы порадовалась по такой встрече, честно. Если бы сидел Маковецкий, это же, да вообще-то классно, когда ты на кого-то похож, на такого известного артиста, этим можно пользоваться где-нибудь в супермаркетах. Там.
0: На мой взгляд, сейчас мы послушаем артиста, который очень самобытен, ни на кого не похож. Ну,
1: да.
0: Если только на чистую солнечную энергию, который может все расплавить песок, наверное, если захочет. Прямо сейчас Иван Заматаев и его бенд на шансоне. Произведение «Ух, санкции».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
8: «Эх, разгуляй».
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые, много ли нужно ли нам? Лишь любви, да свободы, да хорошей погоды.

0: не знает любви.
1: Иван Кучин только что на радио «Шансон». На «Черных ресницах» называется произведение. Ну, что сказать, если «Черные ресницы» — это уже красиво. Давайте фокусироваться на том, что позитивного есть в нашей жизни. Так сказать, привлекать к себе удачу.
2: Да, мы сегодня говорили с вами о судьбоносных встречах, потому что коснулась она Месси. А вот, например, Дэвид и Виктория Бекхэм, знаешь, как познакомились? Тоже судьбоносная, можно сказать, встреча. Она же была участницей Spice Girls коллектива. Вот, она пришла на футбольный матч и, собственно, после игры спустилась с трибун, чтобы подойти к футболисту, оставила ему свой номер телефона, и все, и завязался роман, который перешел в крепкий брак.
1: Друзья, мы желаем вам удачи, успеха, взаимности в отношениях,
2: удачных на работе, встреч.
1: Да-да-да. Что советуют в плане успеха, да, удачи? Работайте с мышлением, заменяйте негативные установки на позитивные.
2: Так.
1: Также практикуйте благодарность, извлекайте уроки из неудач. Развивайте оптимизм, будьте активны, открыты новому, действуйте системно, четко формулируйте цель. Создавайте подходящую среду, очистите как минимум пространство, ну и ведите дневник удач.
2: Ну вот мы сейчас с тобой тоже откроем, так сказать, ворота и эфирные, и свои собственные для чего-то нового. Да,
1: вот,
2: в следующем части.
1: Пока не скажем, друзья, но что-то, что нас сделает людьми более здоровыми.
2: Здоровыми?
1: Да, вот такая интрига. В следующем части подробности, ну а прямо сейчас давайте послушаем «Шамана».

0: слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В Колее Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8 911 421 74 93 с 9 до 17 часов.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Международный олимпийский комитет не изменит свою позицию по участию российских спортсменов и восстановлению Олимпийского комитета России из-за требований 9 стран ЕС. В организации отметили, что должны учитывать сложные реалии и последствия геополитической обстановки. Вместе с тем, комитету следует придерживаться своей миссии, направленной на сохранение глобальной спортивной платформы. Как сообщает портал «Москва-24», 7 июля МОК временно отменила все санкции, введенные в отношении Олимпийского комитета России, а также рекомендовала снять все ограничения, связанные с запретом на участие российских спортсменов в международных турнирах. В каждой третьей студенческой работе фиксируются признаки использования искусственного интеллекта. Как сообщили в пресс-службе компании «Антиплагиат», за апрель-июнь в сервисе было проверено 2 миллиона 730 тысяч работ. Из них признаки использования нейросетей выявлены почти в 1 000 работ. Чаще всего элементы ИИ-генерации встречались в работах по направлениям искусствоведения, СМИ и массовой коммуникации и медицинские технологии. Исполнительный директор «Антиплагиата» Евгения Лукьянчиков сообщил, что компания уже разрабатывает принципиально новую систему проверки. Она позволит видеть конкретные фрагменты текста и характер использования ИИ при подготовке работы. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: мы с вами что-то ищем всю жизнь. И иногда бывает, что и находим. Вы на волнах самого душевного радио. Радио «Шансон». Всем здравствуйте. Это вечернее шоу «Городские встречи». Меня зовут Ирина Сотникова. И мой соведущий Роман Шахов в студии.
1: Практически правая рука. Здравствуйте. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы вам обещали интересную беседу сегодня. И настал момент, когда необходимо слово держать. Дорогие друзья, у нас в гостях доктор медицинских наук, профессор первого меда имени Сеченова Юрий Леонидович Васильев. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Очень приятно, что вы к нам приехали. Мы любим, когда к нам приходят серьезные спикеры, профессора, которые много чего знают. Вот, например, мы обывательски знаем, что есть такой коллаген, который добавляют сейчас, наверное, везде. Напитки, продукты. Но некоторые люди до сих пор считают, что лучший коллаген – это вот тот, который в бульоне.
0: Угу.
1: Так это или нет?
0: Я знаю только слово «коллаген».
1: Ну вот, да.
0: Что такое слово «есть».
1: Есть он в бульоне. Лучше где-то еще искать. Расскажите, пожалуйста.
2: Действительно, коллаген сегодня такой краеугольный камень и шарлатанов, и алхимиков, и врачей, и генетиков. И если я сейчас каждого из вас спрошу один очень простой вопрос, на который вы, наверное, на секунду задумаетесь, как на него ответить, что вы делаете всегда, без чего вы не можете жить. Спорим, что каждый из вас сейчас чуть-чуть задержал дыхание и думал, я, наверное, ем, я сплю и что-то другое делаю. На самом деле мы дышим. И мы дышим, и также коллаген является одной из структурных и очень важных слагаемых жизни нашей. И эта жизнь поддерживается как суставами, она поддерживается, безусловно, мышцами, кровью, сердцем, мозгом. И когда возникает живая потребность восстановить какие-то дефекты, мы хотим восстановить нормальный сон. Мы хотим нормально думать. И не только думать о том, как поесть, о том, как прочитать книгу или проанализировать фильм. Возникает потребность как раз в структурных единицах. Тот ремонтный элемент медицины, от которого мы постепенно уходим, сегодня время профилактическое, требует коллагена. И уже, может быть, и привычно сварить бульон и взять холодец, его съесть. Но давайте взглянем в природу этого холодца. Внутри холодца находится желатин. Ведь в чистом виде, если мы с вами просто представьте, что человек очень старый, и в моменте он подумал, что неплохо бы съесть холодца, и опять как 25. Угу. Не получится, потому что холодец, как, точнее, основа его желатин, его надо переварить. Он попадает в организм человека, встречается с кислотами в желудочно-кишечном тракте, и начинается распад. Надо, конечно же, сказать, что коллаген в чистом виде, если вы его возьмете и просто приложите или умоетесь им, то вы не получите хорошего результата. Он должен попасть в кровоток, он должен быть расщеплен. И именно почему такой большой акцент сегодня многих компаний, которые стараются сделать этот коллаген, они его делают особым путем, назовем это инженерной перестройки, гидролизованный коллаген, который более доступен. Нам не нужно тратить ресурсы собственного тела на расщепление этого коллагена на аминокислоты, потому что когда вы были маленькие, вы легко могли проникнуть в маленькую щелку, вы могли залезть под кровать, вы могли спрятаться за шкафом. Точно так же, чем меньше молекулы, тем ей легче попасть в ту часть тела, которая повреждена. Если макромолекула входит в поврежденную кость, она... Знаете, что такое бульон? Бульон — это вот курица пришла, помылась и ушла. И оставила после себя какие-то фрагменты. То же самое и макромолекула. Она пришла, потерлась, а обломанную кость, ну, как-то обтрепалась и пошла дальше. Поэтому нам очень важно, чтобы фрагменты были расщеплены. Они попадают в кровоток, они вступают в необходимые процессы. Поэтому ответить однозначно, важен ли коллаген, да, конечно, но важен состав. Он распадается на глицин, пролин, гидроксипролин. И вот этой триадой, скручиваясь, возможно, потом мы об этом чуть позже и более внимательно поговорим, но именно они важны. А холодец ли, гидролизованный ли коллаген, глобально, конечно, это всегда выбор. Кому-то приятно сварить свое, кому-то сделать покупной, но когда мы делаем выбор в пользу покупного готового продукта, всегда помните, что он максимально биодоступен для вас, и вам не нужно тратить свой слабый организм на расщепление уже, наверное, сложной структуры.
0: Ага, то есть бульон, получается, это макро, который, в общем-то, и результаты-то и не дает, какой бы нам хотелось видеть.
1: Вы знаете, я сейчас предлагаю наши организмы, вот мы получили такую порцию информации, да, немножко смазать это все музыкой.
0: Переработать?
1: Да-да-да.
0: Обработать?
1: Чтобы легче,
0: тебе хватит коллагена все это обработать?
1: Трение уменьшить. Мы послушаем красивое музыкальное произведение.
0: Хорошо.
1: Дорогие друзья, но если у вас есть организм, если в нем есть суставы, оставайтесь в нашей компании, совсем скоро мы продолжим. Прямо сейчас Евгений Росс и Алена Петровская в эфире вечернего шансона «Донская бравада».

0: Еще раз добрый вечер. Будем продолжать, дорогие друзья, городские встречи в эфире «Шансона». У нас в гостях доктор медицинских наук, профессор первого меда имени Сеченова Юрий Леонидович Васильев. Мы уже кое-что узнали про коллаген. Поняли, что вот куриный бульон не так уж он идеален.
1: Да, там просто курица помылась. Да, вот и все.
0: Да. Какой коллаген действительно работает? Есть ли разница между вот этим пищевым коллагеном и тем, который используется, например, в медицине?
2: Если мы берем с вами коллагены, те, которые мы употребляем как нутриенты, наверное, это разговор один, потому что отличается от природного он еще раз особой формой, готовкой. Мы можем его искусственным путем сделать так, что он, попав даже в самый ослабленный организм, моментально распадется, пойдет в кишечник, появятся пептиды, пептиды улетят в печень, из печени они идут в системный кровоток. В этот момент начнется та магия реконструкции, которая нам с вами нужна. Допустим, где-то у нас страдает фрагмент связки кожи, мышцы, сосуда.

0: Скаффолд — это все-таки применимо к поверхности и структуре. Все, что касается порошка тире какого-то гелеобразного субстрата, это все то, что мы поглощаем внутрь и надеемся на то, что он будет оказывать системный, в отличие от конструкта местного эффекта.
1: Слушайте, а трехспиральный, вот я слышал, это что такое? Это трехспиральный коллаген. Это вещь
2: какая-то. Это как? Это да. Куда эти три все спирали?
0: Прежде всего, нужно с вами сейчас нам вернуться в прошлое. Это прошлым будет геометрия или даже физика, потому как именно на трех опорах держится все стабильное. Табуретка не случайно на трех ножках. На двух ножках шатается, четыре ножки уже технологически много. Именно три спирали, три фрагмента, они позволяют коллагену быть так называемым нативным. То есть он природно скручен в правую сторону. И все то, что хорошо, вращается вправо. Существуют другие формы, но трехспиральная система дана нам еще и для того, чтобы активно встраиваться в случае, допустим, хронической какой-то болезни, допустим, хронически заживающая язва, рана на кости, там идет хронический воспалительный процесс, и там много таких веществ, они называются металлопротеиназы. И эти самые металлопротеиназы, они мешают, к сожалению, синтезу собственного коллагена, который так важен для аутореконструкции. И вот здесь появляется трехспиральная история. Она приходит и своего рода отвлекает на себя этих пиратов и позволяет ранее синтезировать, точнее, позволяет коллагену синтезироваться в ране без вредного влияния металлопротеиназ.
2: Это как ты с друзьями пришел, они там отвлекают, а ты нужное дело делаешь.
1: Ну, это получается, что можно и внутри тело ремонтировать, и снаружи тело ремонтировать коллагеном, да?
0: Да, конечно. Коллаген нужен везде.
2: Он вообще в каждой части нашего тела живет? В руках, в ногах, и в желудке, и в голове, везде?
0: Он везде. Он в глазах, в зубах, слизистый, абсолютно везде.
1: И давайте, так сказать, от каких-то общих моментов перейдем к тому, что вот сейчас, например, лето, да, сезон солнца.
2: Солнца, да, яркого.
1: Туризма и так далее, дачные какие-то отдых, барбекю и прочее. Ожоги бывают. Вот здесь коллаген. Как помогает и в какой форме его применяют?
0: Ну, аллегорично вопросом в начале, наверное, тянется, что варили холодец, обожглись, получили ожог и этим же коллагеном помазали. Но ожоги – это вещь достаточно опасная по той причине, что мы привыкли с вами лечить себя самостоятельно. У нас у многих аптечки, многие, тем более с искусственным интеллектом, прекрасно в кавычках себе помогают, и ожог – очень опасная вещь. По той причине, что при действии высокой температуры происходит образование пузырей, то есть слои кожи отслаиваются друг от друга, наполняются межтканевой жидкостью, и она, учтите, стерильная. В этот момент народные умельцы многие зачем-то протыкают, тем самым нарушая стерильность и создавая тот барьер, который не может преодолеть тело человека. Угу. Поэтому, конечно, когда мы говорим с вами про ожоги, очень важно дать комментарий. Первый важный совет – ни в коем случае не смазывайте эти ожоги какими-то жирными кремами и мазями.
1: Дорогие друзья, мы сейчас сделаем небольшую паузу, чтобы нашу кожу административной линии не отслоили от необходимых...
2: Чтобы нас не отслоили с этой студии.
1: Мы сейчас выпустим важную информацию, после которой вернемся в полном составе и в полном здравии. Дождитесь.
3: Городские встречи на радио «Шансон».

0: моей карете.
1: Спасибо Виктору Королеву, дорогие друзья. Продолжается наша встреча. Это городские встречи. Сегодня такого оздоровительного характера. У нас в гостях доктор медицинских наук, профессор первого меда имени Сеченова Юрий Леонидович Васильев. Мы уже узнаем все больше и больше про коллаген и вот заговорили про ожоги. Как же все-таки действовать, если у человека случился ожог? Давайте послушаем рекомендацию специалиста.
2: Но, конечно, ожоги надо будет разделить. Бывают солнечные, химические, термические и многие другие. Но если мы с вами говорим о обывателях, не о медицинских работниках, то ваша основная задача прежде всего помнить, что никаких жирных кремов, потому что всякий крем создает, по сути, парниковый эффект. Вы тот нежелательный эффект ожога просто будете усиливать. Ни в коем случае никаких ледяных растворов, никакой очень холодной воды. Поврежденная поверхность в стрессе. Она сначала была в стрессе от повышенной температуры, потом она стала в стрессе от пониженной температуры. Вы точно так же усугубите этот достаточно неприятный процесс. Есть стерильная или чистая салфетка, которую вы покрываете обожженную поверхность и, конечно, оцениваете общее состояние пострадавшего. Нужно понять, насколько много поверхности тела у него повреждено, насколько целесообразно вообще за ним установить медицинский уход, если вы видите, что у него жар, у него путается сознание, у него обожжена треть или больше половины тела, если это область промежности, если это лицо, шея, безусловно, надо обращаться к врачам. Если он надышался гарью и ему тяжело дышать, выступила пена, это все медпоказания. Очень важным таким дополнением, наверное, будет ни в коем случае не ищите богатый внутренний мир, ни в коем случае не прокалывайте пузыри, потому что как только вы эту тонкую скорлупу нарушите, вы смешаете внешне инфицированный мир с неинфицированным внутренним, и может начаться присоединение вторичной инфекции. И когда мы рассуждаем о пользе коллагенов во всей этой истории, очень важно поставить акцент, что не в первый момент. Вы ничего не принесете полезного. Там идет борьба за выживание, там идет перестройка ткани, а вот когда начинается восстановление на мокнущую поверхность, можно наложить, например, повязку с коллагеном. Есть определенные роды ферменты, они будут высвобождать рану от продуктов распада, они будут ее чистить, и коллаген, как воины, придут на чистое поле для того, чтобы структуру тканей, поврежденных тканей восстановить.
1: Слушайте, а если вот, например, не такой уж серьезный термический ожог, а ну, просто человек на солнце подгорел, здесь как-то может помочь?
3: Ну, вот покраснение, например, на пляжах. Вот человек, вот мы видим красные плечи вот эти, да? Здесь можно с этим что-то сделать?
2: В моменте, чтобы человек побелел, наверное, уже нет.
3: Ну, это понятно.
2: Можно подождать, и через какое-то время естественным путем все это вернется назад. Но краснота – это зуд, краснота – это внимание, краснота – это повышение температуры у маленьких детей. Поэтому здесь среди советов коллаген тоже себя может найти. Просто ожидать, что он в моменте всосется и нанесет вам пользу, наверное, не придется. Для этого существуют некоторые другие препараты, которые мягко, пенообразно ложатся на поверхность поврежденную. Все знают прекрасно пантенол и его различные аналоги, которые многие используют, но ни в коем случае не надо злоупотреблять народной медициной. Никакие лопушки, никакие соки различных лекарственных растений, потому что можно потеряться и случайно, например, вместо лопуха сорвать лист борщевика и тем самым просто усилить этот ожог.
1: Это будет громко, наверное.
3: Ну, то есть мы сначала в первый момент там каким-то что-то типа пантенола, а вот уже потом можно гель. Правильно?
2: Да, конечно. Если к тому есть какая-то потребность, потому что если вы в моменте поймали этот ожог, и он не успел стать глубоким, необходимости в дальнейшей какой-то медикации может просто и не быть.
3: Понятно.
1: Ой, дорогие друзья, очень интересно, потому что мы вот почитали с Ириной Игоревной о том, что коллаген помогает даже как-то рубцы уменьшать. Вот в этом вопросе, как действует, что применять. Чуть-чуть позже мы поговорим и об этом, и не только. И вообще, какой коллаген применять, да, потому что
3: какого только не существует.
1: Тоже узнаем, но прежде послушаем артиста, которого уже замечательно знаем. Заслуженный артист Российской Федерации Сергей Вячеславович Трофимов. Многократный лауреат премии «Шансон года», ваш любимый музыкант, ну, для меня
3: особенно.
1: Да, да. История под названием «Прости прямо сейчас».

0: и сладко напиться.
1: Даже самая хорошая песня не может вечно длиться, дорогие друзья. И снова городские встречи. У нас в гостях доктор медицинских наук, профессор первого меда имени Сеченова Юрий Леонидович Васильев. И мы сейчас переходим как раз вот коллаген и рубцы. Вот как они могут взаимодействовать друг с другом, что коллаген может интересного творить?
2: Ну, для начала рубец, мы понимаем с вами, формируется, когда грубо срастается соединительная ткань, когда были рваные края раны, когда рана оставлена ожогом, ну или каким-то другим ранящим фактором.
1: Механическим каким-то, да?
2: Не только механическим, это может быть и электричество, это все что угодно. Это все то, что те, кто занимаются шитьем, вы прекрасно сейчас поймете. Если вы неправильно поставили стежок, вы неправильно выбрали нить или иглу, вы получите какой-то залом на ткани. То же самое получается в теле человека. И на стадии формирования рубца мы можем повлиять. Существует практика инъецирования препаратов коллагена, существует практика инъекции препаратов, которые стимулируют коллаген. Это немножко другая группа препаратов. Она направлена на то, чтобы свой собственный коллаген вырабатывался больше. Потому что не секрет, что чем старше мы с вами становимся, а во многом нам, в кавычках, помогает фото-старение, солнце и прямые солнечные лучи, тем меньше нашего коллагена в тканях. И по большому счету вырабатываться новому не из чего, не существует субстрата. И это как, наверное, вода в пустыне, когда голодающая почва в чем-то нуждается, она поглотит каплю воды, ничего не вырастет. Нам надо поддерживать свое тело. И здесь такой в косметологии краеугольный камень – это белок. Потому что можно бесконтрольно поглощать коллаген, можно заниматься инъекциями коллагеностимуляторов, можно пытаться обмазывать рубцы жидким коллагеном. Но пока у нас с вами в организме дефицит общего белка, строить новый коллаген просто не из чего. И да, коллагены разные бывают, и животного происхождения бывают, и даже некоторые растительные. Есть морские виды коллагена. Каждый из типов коллагена направлен на какую-то свою реконструкцию. И сегодня очень много внимания посвящается и рыбному коллагену, усваиваемость которого некоторые исследования ставят на достаточно высокую платформу. Мы с вами прекрасно понимаем, что неважно, где плавал или щипал травку ваш коллаген, важно, чтобы ваш желудок, который расщепляет этот коллаген на аминокислоты, действовал корректно, чтобы у него хватало необходимой кислоты, чтобы пептиды расщеплялись.
1: Мы совсем скоро, друзья, дадим уже четкие рекомендации, какой коллаген вот, можно просто приобрести, купить. Да, не тот, который, например...
3: Не расщепляя его в желудке.
1: Это не продукт питания. Но до этого буквально минутка. Есть ли какие-то продукты питания, которые действительно богаты коллагеном и которые не стоят, не знаю, ну очень дорого? Что это, какие виды?
2: Ну не нужно забывать про животные, про мясо прежде всего,
1: мясо.
2: Рыба. Есть данные о том, что в горохе содержится коллаген, но биодоступность из пищи, опять-таки, она может быть ограничена теми сложностями, которые есть у человека.
3: У каждого персонально.
2: Некоторые его болезни. Поэтому, если себестоимость сопоставить гидролизованного, уже более готового коллагена с тем, который мы видим в пище, наверное, предпочтение надо отдать той форме, которая очищена от лишних хвостов, она очищена от лишних элементов, и она более доступна.
1: Ну, а чтобы организм работал, может быть, так же, как меньше сладкого, вот тут сбалансированное
3: это
1: питание.
3: Это не влияет на коллаген,
1: не влияет.
3: Нет, это влияет все,
2: но прежде всего водный режим.
1: Вот.
2: Если вы предпочитаете сухость, то будет очень сложно восстанавливать ткани.
1: Вот, друзья.
3: Пейте больше воды.
1: Самое время сейчас сделать водную паузу. Наливайте стаканчики для чистой водички. У нас для этого в эфире есть несколько минут, так что давайте побулькаем, ну а потом вернемся. Оставайтесь в компании «Радио Шансон».
4: Городские встречи на «Радио Шансон». На «Радио Шансон» реклама.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 100 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утро. Утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.com. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: смириться и не жить.
1: Как такие песни можно не любить? Новая работа Игоря Слуцкого называется «Ошибка». Друзья, вот посмотрел и понял, что ошибки нет. Завтра у поющего композитора день рождения. Будем поздравлять. Вы тоже в соцсети напишите. А сегодня в городских встречах доктор медицинских наук, профессор первого меда имени Сеченова Юрий Леонидович Васильев. Мы продолжаем говорить про коллаген. И уже вот как-то, да, надо понять, какой коллаген применять.
2: Да, поняли.
1: Вот надо. Дайте какую-то рекомендацию, пожалуйста.
3: Сложный вопрос.
1: Вам нужно других нет.
3: Нужно дать конкретно бренд?
1: Ну, чтобы мы как-то...
3: Чтобы что-то взяли в руки?
1: А то у нас пока только куриный бульон, да.
3: Ну да, куриный бульон и холодец. Конечно, если цели наши поверхностное нанесение препарата, то целесообразно, наверное, отдать предпочтение препаратам, которые сделаны, во-первых, проверены временем, во-вторых, прошли сквозь четкие оценки через беспристрастное мнение и суждение. И маленький, наверное, нюанс – такой препарат есть, он называется Эмалан, и я через поколение имею к нему определенные отношения, потому что работаю на кафедре университета, где была лаборатория, где и сделали это вещество. Тогда, когда была Чернобыльская трагедия, люди хотели сделать жидкую кожу. И сегодня мы имеем с вами вот такой препарат, это гелевая форма, он находится в тубусах, и применим он как раз для всех тех поверхностных нарушений целостности кожного покрова, который мы с вами имеем. Например, это могут быть нежелательные явления после лазерной шлифовки лица. Это могут быть всевозможные улучшения качества кожи после гнойно-воспалительных мелких процессов. Конечно, он не заменит покрытие при ветрянке, но, по крайней мере, вот тот негативный рельеф он может сгладить, чтобы на лице не появились те дефекты, которые мы часто ассоциируем с этой ветряной оспой. Это могут быть последствия ожогов, это могут быть даже укусы насекомых, потому что в составе этого геля находятся компоненты, которые успокаивают и размягчают кожные покровы. По большому счету, он может быть в составе вашей аптечки, он бывает разных форм, это вы можете более детально ознакомиться в сети интернет, но если мы говорим о какой-то скорой помощи, что прямо вот в моменте, конечно, коллагены так быстро не работают. Небольшое время, ваше терпение и ваша красота дадут очень стойкий, надежный результат.
1: А детям можно вот просто укусы как раз часто...
2: Комары любят детей.
1: Да.
2: И вообще насекомые любят детей.
3: Говорят, что комары любят четвертую группу крови. К счастью, она достаточно редкая. Но в принципе возрастных ограничений, если мы отталкиваемся от возраста уже более-менее осознанного 4 лет, таковых не наблюдается. Но все-таки димексид, который в составе препарата находится, он может создать некоторые... органолептические сложности, потому что препарат быстро всасывается, и детям может не понравиться то чувство, которое они имеют у себя во рту. Но так, в целом, гидрогели, они, особенно на коллагене, детям они так же полезны, как и взрослым.
1: Как мы знаем, особенно когда по радио говорят серьезные специалисты, люди могут пойти купить и тут же начать его применять. Что может быть с осторожностью вот, в вопросах коллагена? Может быть, с чем-то он не особенно дружит, с какими-то препаратами, или вот здесь какие-то могут быть особенности?
3: Если мы с вами говорим про готовые формы, то здесь вступает в силу наша любимая аллергическая реакция, потому что она может быть на доп-компоненты геля, она может быть как замедленной, может быть и немедленной, но если говорить о том, что есть ли противопоказания к коллагену, тогда нужно встать, наверное, перед зеркалом и спросить себя, зачем мне кожа, если я наношу на нее коллаген. А коллагену как таковых противопоказаний нет.
1: Вот. Это мы очень любим.
2: А если, например, вот перед выходом куда-то, вот вечер, и освежить лицо, вот поможет такой свежий вид придать, скажем так?
1: Косметическое свойство.
2: Ну да. Да.
3: Скорее всего, да.
2: Какой-то
3: я не могу,
2: эффект минимальный
3: хотя бы. Я
2: не могу
3: сказать,
2: будет?
3: Что вы получите прям минус 100 сразу.
1: Или на ночь, например, да.
3: Но то, что вы причините вашей коже ощутимую пользу, и голодная до коллагена кожа с небольшими дефектами получит питательный субстрат, это совершенно точно.
2: Ну, как бы вместо крема, то есть можно
3: использовать. Не вместо, это может быть полноценным кремом, да, вы можете его спокойно себе наносить, только, пожалуйста, спите лицом вверх, а не носом в подушку.
2: Хорошо, я буду стараться. То есть, ну, какая польза оказывается, да, можно и здесь освежить, и рубцы, если есть как-то, и вот все это, и укусы, опять же.
1: Ну, ожоги, это тоже очень важно, потому что там необходимо же время не теряя все это делать. Мы вас благодарим. Спасибо, что нашли время и приехали к нам. Поздравляем вас с дебютом в эфире федеральной радиостанции. Надеемся, что найдете возможность еще приехать и что-нибудь хорошее, яркое, интересное, поучительное нам рассказать.
3: Спасибо.
1: Друзья, доктор медицинских наук, профессор первого меда имени Сеченова Юрий Леонидович Васильев был в гостях у радио «Шансон». Мы желаем вам здоровья крепчайшего и говорим до новых встреч. Ирина Сотникова.
2: Роман Шахов.
1: Все, друзья, пока.
4: От тебя убежала молодость, от меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Плату за эвакуацию автомобилей могут отменить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство снизило нормативы продажи бензина на бирже. Было 15%, стало 10%. Это значит, производителям дадут больше возможностей для прямых поставок топлива целевым потребителям. Например, сельхозпроизводителям и спецслужбам. Также вырастут объемы топлива у крупных сетевых АЗС. Но у изменений есть и негативная сторона. У небольших сетей топлива будет меньше. Цены на него, вероятно, вырастут. Это может создать проблемы в регионах, в которых мало крупных сетевых заправок. Плату за эвакуацию автомобилей могут отменить. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила сделать услуги эвакуатора и хранения автомобилей на штрафстоянке бесплатными. Объясняют это несоразмерностью наказания. Парковка в неположенном месте обходится не в 500 рублей, а в несколько тысяч. Депутаты предлагают оставить только штраф. Но есть проблема. Кто будет финансировать работу служб эвакуации, если убрать коммерческую составляющую? А если эвакуаторов не будет, улицы начнут загромождаться неправильно припаркованными машинами. Субсидии на электромобили и гибриды могут уменьшить. Сейчас при покупке можно получить скидку до 35% от цены, но не более 925 тысяч рублей. В Минпромторге предлагают уменьшить скидку до 10% и не более 500 тысяч. Также обсуждают альтернативные варианты. Например, могут оставить нынешние скидки для машин российской сборки, а для импортных уменьшить. Если планируете покупку электромобиля или гибрида с господдержкой, возможно, стоит поторопиться. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Екатерина Бажова. Власти Карелии обсудят возможность заправлять топливо в канистры. По информации руководителя топливного оперштаба республики Андрея Сергеева, очереди на АЗС региона уменьшились. Поэтому вводить новые ограничительные меры чиновники сейчас не планируют. Жителей также волнует возможность вновь заправлять бензин в канистры. Премьер-министр пообещал, что этот вопрос на оперштабе рассмотрят в конце этой недели. Если стабилизация ситуации на АЗС продолжится, заправлять в канистры разрешат. Причем это должно произойти сразу на всех АЗС республики. По поводу снятия нынешних лимитов 30 литров бензина Андрей Сергеев уточнил, что пока этот вопрос рассматриваться не будет. В Костомукше уберут стихийные свалки. Администрация округа сейчас ищет подрядчиков на эти работы. Все заинтересованные лица могут до 20 июля подать заявку на выполнение санитарной очистки муниципальной территории. Речь идет именно о ликвидации несанкционированных свалок на городских землях. Подробная информация о видах работы и требованиях к подрядчику опубликована в техническом задании. Оно размещено в официальном паблике округа ВКонтакте. Депутаты Костомукши инициируют проверку по поводу отключения света на дачах. Сразу на нескольких СНТ в окрестностях Костомукши в этом сезоне происходит систематическое несанкционированное отключение электроэнергии. Эту проблему депутаты обсуждали на комиссии по жилищной политике, городскому и коммунальному хозяйству с участием представителей компаний ПСК и РЖД. Председатель Совета округа Елена Соболева подчеркнула, что подобные ситуации не должны повторяться, необходимо принять соответствующие технические меры. Депутаты также направили обращение во все организации, обслуживающие оборудование. Однако отключения света на дачных участках не прекратились, после чего Совет округа совместно с председателями пострадавших СНТ направил заявление прокурору республики с просьбой принять меры прокурорского реагирования. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность. Осадков не ожидается. Ветер будет юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 21 градуса. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
3: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
4: У нас концертом баритон лауреат. А на подпевке с ним две тоненькие грали. Вот это музыка, вот это наш формат. Она опишет округ.

Столовку после ужина прибрали. У нас концерт, и к нам приехал баритон. А на подпевке с ним две тоненькие крали. Вот эта музыка, вот эта...

0: Группа «Лесоповал» с песней «Концерт». Хорошее настроение, заразительно. У меня сегодня именно такое. Меня зовут Рита Виноградова. И очень хочу поделиться им с вами, когда, знаете, в самый обычный день тебе просто приятно и хорошо, без особого повода. Желаю всем, кто сейчас на волне радио «Шансон», тоже почувствовать вот этот классный, замечательный вечер. Пусть все складывается легко, рядом будут хорошие люди и любимые песни. Прямо сейчас Александр Новиков.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

вернуть, как табак, что дымом искурился, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы, в день вчерашний не бросать камней, вспоминать ее вовек красивой, даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

все будет только по любви. Понимаем, что не всегда получается, но вот как-то хочется делать больше от сердца и от души. Марракеш в эфире радио «Шансон» с летней новинкой «По судьбе». А уже завтра можно услышать этот неповторимый тембр в живой струне. А прямо сейчас предлагаю создавать настроение вместе с радио «Шансон». Никого не оставит равнодушным. Равнодушная следующая песня. Она такая ностальгическая. И все, как мы любим. «Черная смородина».

А наш дорогой Михаил Шуфутинский, а также другие любимые артисты Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Алексей Петрухин, Сергей Куренков, Анатолий Полотной, Федя Карманов. Все будут на душевной музыкальной встрече на легендарном морском фестивале под названием «Бархатный шансон». И состоится он в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября. Поэтому приглашаем вас, дорогие радиослушатели, принять участие. Подробности на сайте radioshanson.ru. Не упускайте эту уникальную возможность. Информация для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

улице сегодня прохладно и свежо. Ночь будет одной из самых холодных. Хочется, ну хочется больше тепла, комплиментов, внимания. И предлагаю согреваться вместе. Ведь уже в нескольких музыкальных шагах час только для вас. Горячие признания в прямом эфире. А прямо сейчас группа «Сентябрь».

Я к тебе приду, я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет, все тебя ждет, дожидается. Все тебе цветы, птицы, река улыбаются.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажи. Они тебя так ждали, платье подбирали с той весны. Попросил я пчел, вроде ни о чем,

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всем доброго дня в нашей компании. Вас приветствует Дима Казанцев. Пусть вам сегодня повезет под хиты на любимой волне.

Друзья, вы когда-нибудь прикидывали, сколько нужно зарабатывать, чтобы по-настоящему чувствовать себя богатым? Свежий опрос в ЦИОМ выдал среднюю температуру по стране. Граждане считают человеком с деньгами того, кто зарабатывает около 400 тысяч рублей в месяц. Но тут есть интересный расклад. В мегаполисах планку задирают до 500 000. А вот молодежь оказалась более реалистичной. Для полного финансового дзена им хватает примерно 300 тысяч в месяц. И знаете, что самое забавное? Только каждый пятый верит, что когда-нибудь до этой суммы дорастет, а 4% уже прямо сейчас считают себя богатыми. Возможно, они просто знают какой-то секрет или уже слушают наш эфир. А какая сумма богатства в вашей голове? Да не может этого быть!

0: Шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. Меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя. Мой командир меня почти что спас, но кто-то на расстреле настоял и завод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл да не донес. И странный тип суетен, незаменимый наш, еще тогда заметил и взял.

Если поверить в то, что жизнь театр, а люди в нем актеры, и тебе не нравится от слова совсем спектакль, в котором ты играешь главную, а может быть и второстепенную роль, то меняй сцену, режиссера, сценариста, суфлера и общество твоих коллег. Меняйте, рискуйте и создавайте лучшую версию себя.

0: Идеальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыкальных историй к новостям. Больше половины опрошенных граждан, работающих удаленно, чувствуют потерю связи с коллегами, однако в офис готовы вернуться. 34% сотрудников, и только если получат за это определенные бонусы. Самым важным фактором для занятости в офисе назвали наличие современного и удобного рабочего места с хорошим оборудованием. Почти половина опрошенных хотели бы иметь на работе удобную кухню для встреч с коллегами. Гражданам также важна зона отдыха с диванами и креслами, где можно будет расслабиться и переключиться. А 13% респондентов желали бы общаться со штатным психологом в офисе.

От музыки к интересным исследованиям. Оказывается, 62% россиян мечтают работать 4 дня в неделю при сохранении зарплаты. 14% участников исследования опасаются, что такая система может сделать сотрудников более ленивыми. 4% опрошенных заявили, что готовы трудиться 4 дня в неделю на основном месте, используя остальные дни для дополнительной работы.

Уважаемые слушатели, новости подоспели. Про гаджеты. Выбор смартфонов в стране к концу года может стать немного меньше. Как пишут «Известия», топовые мировые бренды урезают производство и поставки устройств. И знаете, кого это заденет в первую очередь? Бюджетные модели. Компании будут реже их обновлять, так что смартфоны прошлых поколений задержатся на полках подольше. Все из-за того, что спрос немного упал, а комплектующие выросли в цене. Но без паники. Самые хайповые и популярные модели, а также основные ценовые категории никуда не денутся, останутся в продаже. Так что свой идеальный апгрейд вы все равно сможете

0: можете сделать. Оставайтесь с нами. Дальше будет еще интереснее.
1: Шорох волн набегающих слышен, и далекое пенье трубы над дворцовую острую крышей золоченые светят гербы. Пол паркетный в покоях не скрипнет, бой часов раздается не вдруг. Император играет на скрипке, государство уходит из рук. Император играет на скрипке, государство уходит из рук. Держит строй у ограды пехота, государева верная рать. Надо срочно приказывать что-то, что-то можно еще предпринять. Спят в пруду золоченые рыбки, режут в кухне петрушку и лук. Император играет на скрипке, государство уходит из рук. Император играет на скрипке, государство уходит из рук. Приближенные в страшной тревоге, приближается пьеса к концу. Приближаясь по пыльной дороге, кавалерия скачет к дворцу. В голос скрипки тревожный и зыбкий посторонний вплетается звук. Император играет на скрипке, государство уходит из рук. Блеском сабель и пламенем алым, ненавистных пугая вельмож, он вернется огнем и металлом, на себя самого не похож. А пока одинокий и хлипкий, завершая свой жизненный круг, император играет на скрипке, государство уходит из рук. Император играет на скрипке, государство уходит из рук.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: А теперь в эфире про самое вкусное. Кто верит в эти байки, что аппетит приходит во время еды? Аппетит приходит ночью, и нас просто магнитом тянет к холодильнику. У кого холодильник с паролем? Я вам завидую белой завистью. Под хиты на любимой волне.

От музыки к размышлениям. Есть мнение, что Бог говорит с человеком шепотом любви. Если он не слышит, то голосом совести. Если человек и это игнорирует, то далее подобное общение строится через рупор страданий. Шепот любви, конечно, лучше мук совести, но у каждого свой путь под хиты на любимой волне.

словно птицу с руки. Далеко, далеко по течению вечной реки дочь открыла письмо поутру в городке небольшом. Сколько лет уж прошло, только память пробила как гром.

повезет, и свидание дал им майор. Грубый выцветший стол, а на нем белый хлеб, колбаса. Он тихонько вошел,

0: он обнял, по щеке покатилась слеза. Он ей что-то шептал, и летела душа в небеса.
1: Повторение «мать учения» говорили учителя, а мы вынужденно соглашались. Вспоминаю стихотворение Николая Заболоцкого из школьного курса о том, что душа обязана трудиться. «Не позволяй душе лениться, чтоб воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться. И день, и ночь, и день, и ночь». Просто гениально. Очень скоро другие стихи составят компанию уже под музыкальный аккомпанемент.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Друзья, лето в разгаре, а мы на рынке труда. Здесь самый настоящий жаркий движ. Если вы сейчас в поиске работы или просто прикидываете, куда можно податься, ловите свежие инсайты от Коммерсанта. Оказывается, в прошедшем июне больше всего искали рабочих и учителей. Да, спрос на эти направления взлетел на 18%. Кроме того, в топе логисты и транспортники. Им срочно нужна подмога. А теперь главный вопрос. Где сейчас самые большие зарплаты? Хит-парад по деньгам. У руководителей, строителей, логистов и у тех, кто разбирается в автобизнесе. Так что, возможно, пора обновлять резюме.

Тут необычные новости подоспели. Каждый пятый житель столицы России считает, что в центре города следует запретить передвижение на электросамокатах. Четверо из 10 москвичей поддерживают распространение этого запрета на всю территорию столицы. В то же время 26% жителей Москвы выступают против таких ограничений. Что касается Петербурга, то там ситуация острее. 27% горожан хотели бы, чтобы власти запретили передвижение электросамокатов по центру города на Неве, а еще 42% по всей северной столице. Против таких мер высказывается 19% петербуржцев. Тем временем сезон катания на электросамокатах в самом разгаре. И, к сожалению, растет число аварий с участием средств индивидуальной мобильности. Пожалуйста, будьте крайне внимательными, если используете подобный вид передвижения.

Вспомни май и белую сирень. Вспомни клен на поле одинокий. Вспомни тот прозрачный светлый день. Вспомни взгляд любимый.

И снова поговорим о важном – о человеческой памяти. Человек запоминает наиболее прочно те факты, события и явления, которые имеют для него особенно важное значение. И наоборот, все то, что для себя малозначимо, запоминается хуже и быстрее выветривается.

В ресторане уркаганы развалились за столом. И один такой кудрявый вдруг зашевелил хвостом. Он девочек решил пощупать и деньгами.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Уважаемые слушатели, тут новости прилетели. Про ягоды. Аналитики подсчитали, какие ягоды самые популярные у россиян. Ежевика, голубика и малина. Ну а после теплого сезона, с приходом холодов, люди резко переключатся на черноплодную рябину. Но не думайте, что классика канула в лету. Клубника, малина и вишня – это все еще стабильная база. И знаете, что самое интересное? Даже в морозы мы все еще приобретаем свежие ягоды, а не замороженные. Так что налегаем на витамины в любое время года. Конечно, лучше сейчас, летом.

0: К музыке вернемся через минуту-другую. А сейчас вот о чем. У 41% граждан случались конфликты на работе. Разногласия с руководителями бывали у такого же числа респондентов. Треть опрошенных назвала инициаторами последней ссоры своих коллег, 6% – себя и только 5% – других лиц. Почти треть опрошенных винит в трудовых конфликтах начальство. Среди руководства о ссорах рассказали 37%. Каждый пятый обвинил в конфликтах подчиненных. 10% назвали инициаторами себя.
1: Плавник шорох, и легавая застыла чутко. Ай да выстрел, только повезло опять не мне. Вечереет, и над озером летают утки. Разожирели утка осенью большой цене.

0: Всем большое спасибо за внимание. Время снова пролетело со смыслом. Всем желаю удачи. С вами был Дима Казанцев. Чао-какао.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.

0: будто все по-прежнему. Люблю я.
1: А какая чудесная музыкальная композиция от Любови Успенской к единственному нежному. Ну, не будем пока думать про снежные поля. Кстати, в июле есть удивительная особенность. Вот вы уже чувствуете это, или только у меня есть ощущение, что, вы знаете, вот такое аромат какой-то, не только цветов, но и будущей осени. Совсем чуть-чуть, ее еще не видно, но природа-то уже знает больше нас, поэтому хочется как можно дольше задержаться на улице, глубоко подышать, посмотреть на закат и никуда не торопиться. Успеваем наслаждаться летом, хорошая музыка не заставит себя долго ждать. Прямо сейчас здесь, на радио «Шансон».
2: Я знаю, по тебе никто так не скучает.

Калининград.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

А радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми душевными песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг и многие другие. Возрастное ограничение 12+.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

Ой, какая песня, Константин Никольский, группа «Воскресенье», композиция, которая никого не оставит равнодушным. Музыкант, ну да, мы все перегораем периодически. И чтобы этого избежать, нужно уметь балансировать между работой и отдыхом. Больше расслабления вам, дорогие радиослушатели. Предлагаю прямо сейчас послушать Михаила Шуфутинского.

0: Заклинание вновь и вновь. Я не хочу тебя терять в тумане серых городов.
1: Я не хочу тебя терять, Евгений Кемеровский в эфире «Радио Шансон». Спасибо всем, кто вечер проводит здесь, вместе с нами, вместе со мной. Меня зовут Рита Виноградова. И придется завершить уже на сегодня свой эфир. Далее мы послушаем Катю Огонек. И, знаете, хочется пожелать, чтобы пятница принесла не только новые дела и заботы, но и новые поводы радоваться. Иногда для этого достаточно звонка от близкого человека, встреч, хорошей погоды и песни.

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

этого лета рвется ввысь телефонная трель. Голос детский забытого века зазвучал.

0: Радио «Шансон».
1: Как далеко, далеко, где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу. Уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала письмо, захворала

не свидится нам. Я примчалась к тебе,

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же, как ты. Только стоит ли боль?

сегодня человек в телогрейке или просто слегка ефрейтор один, тоже мать вспоминал и среди черных осин все бочея.

0: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 100 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утро. Утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.com. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла.

пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: ласковая, мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.
1: Радио «Шансон».
2: В ярком свете Риста.

изящно в этом белом танце, током бьет от твоих нежных рук. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно, отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи, все во мне, это все твое. А ты в платье сияешь солнце, и глаза словно сто карат. От любви сердца чаще бьются.

как ни крути, а была с приблотненным оттеночком. Песня любая, и ветер пенил, как вино. И целовала меня синеглазая девочка. Как это было давно, было давно. Девочка милая, первая в мире красавица, тонкая, хрупкая, даже капризная, но ради нее так хотелось пропеть и прославиться.

эти слова на ветру, будто лодки бумажные. Волны кидали наверх и топили на дно. И на прощанье рукой помахала однажды мне. Как это было давно, было давно. Звезды, луна, фонари сговорились зажмуриться. Или в глазах моих стало бездонно темно. И опустела земля на сиреневой улице.

точности знать. А можно верить слепо, можно это считать вымыслом простым, но где-то там, наверху, есть седьмое небо расположенное сразу над шестым, где-то там, наверху. Есть седьмое небо расположенное сразу над шестым. Это небо Господь создал для влюбленных создавать и любить. Божье ремесло, чтоб летали под ним стаи окрыленных на одной высоте. Да крыло в крыло, чтоб летали под ним стаи окрыленных на одной высоте. Да чтоб крыло в крыло, впрочем, жизнь — это жизнь. И вы не стали ближе, так и не был, увы, найден компромисс. Кто-то не захотел подниматься выше или наоборот —

конченых слов. Слезла позолота каждый сам по себе. По небу летит, каждый выбрал свою высоту полета, и вроде небо одно, а разный сверху вид, каждый выбрал свою высоту полета, и вроде небо одно. Да разный сверху вид, и ты однажды поймешь, ну как же все нелепо, ты же всю свою жизнь не его ждала, а он твое со своим перепутал небо, а ты видела все и не прогнала.

можно в точности знать, или верить слепо, или даже считать вымыслом простым, но где-то там, наверху, есть седьмое небо расположенное сразу над шестым. Знаешь, там наверху есть седьмое небо расположенное сразу

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. Каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Опять в ячман меня непруха привела, и воронок меня везет, а не трамвай.

молодость, от меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет. Радио
2: «Шансон». Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

будила в сердце жжение, ползла слеза стеклянная из глаз слепых с рождения.

повторился, как тот свист, что обронила плеть. Чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы, в день вчерашний не бросать камней, вспоминать ее вовек красивой, даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

из киношного, из рук твоих открытка —

0: радостные найдет в тех, кто рядом за столом. В тех, кто рядом за столом.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 99 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: мужская. Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: шансон. Темная ночка на радио шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

сумасшедший дом. Но ты-то знаешь, кто здесь псих. Доктор, отчего так сложилась жизнь в грёбаной моей стране?

снова эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней.

Нашла на широком плече твоем. Если б знал ты, как по тебе соскучилась. Если видит Бог сокровенное все мое, то вот этот миг — это самое лучшее. А любовь к тебе такая нежная.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: А со мной не надо. Нет, не надо.
1: Радио Шансон. Песни, которые есть только

Собираются птицы из разных заморских стран, а здесь, далеко за границей, для русских есть ресторан. Оркестр играет с подмостков, знакомые песни звучат, но там у столов березки, березы там в катках стоят, приходят туда степенно.

снега по просторам России, нахлынув, горло сожмет, и вспомнится детство, и слезы покатятся вдруг из глаз.

попрошу я цыганку Тамару по ладони

а коль не в масть, быть теперь конокрадом. Мерседесы начну угонять, лишь бы быть

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

и, боюсь сказать публично, надоел мне даже лично, я потом скажу вам кто. Надоели беспорядки.

я, а может, ты моя судьба. А за замызганными окнами то закат, а то восход. Сверху кто-то ножкой топает, а внизу дождик идет. И ни имени, ни отчества, тишина и благодать. И чего-то очень хочется, да и никак не угадать. Наконец мы...

0: окнами, там все дождик идет, и чего-то очень хочется, тишина и благодать, и ни имени, ни отчества.
1: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия, Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

язык убрана, пачка плиточного чая, ржаного корка и кубинский сахарок, чай-чиферок для зэка, как ворота рая.